0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременные дожди, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременные дожди, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременные дожди, возможно гроза.

0: правительство России рассказало, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вот. Но, тем не менее, я рад. Вы один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и родина-то должен знать, где. Поэтому мы бы хотели предложение нашего премьер-министра подумать о перспективах нашего сотрудничества.
1: С 2024 года Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Александр Лукашенко предложил обсудить перспективы сотрудничества. Некоторые подробности состоявшегося разговора Дмитрий Мазепин рассказал журналистам. Прежде всего, гость отметил, что прибыл в Беларусь как руководитель Федерации водных видов спорта и вице-президент Олимпийского комитета России. По его словам, сейчас проводится большая совместная работа по возвращению всех спортсменов на международную арену с флагом и гимном.
2: Я думаю, что нас ждет непростые соревнования чемпионата Европы в Париже. Непростые с точки зрения того, что спорт открыт, международная федерация нас восстановила во всех правах, но насколько власти и политическое руководство Франции нам дадут визы, будут нам рады, это остается вопрос подумать. Будет чемпионат мира следующий в Будапеште. Я уверен, что в следующем году мы в состоянии приехать в Будапешт со всем флагом, гимном и выступать. И если кто-то из российских или белорусских спортсменов завоюет золотую медаль, то у нас есть шанс услышать либо российский, либо белорусский гимн. Я рад был доложить Александру Григорьевичу о том, что мы вместе идем для того, чтобы выступать на международной арене без всяких ограничений. Второе, конечно, невозможно не коснуться вопроса спорта и вопроса бизнеса. Я остаюсь акционером компании «Уралкалий». Я не управляю компанией, но все равно интересы «Уралкалия» и «Беларуськалия», то, что происходит на рынке, это важные вопросы. И вопросы международного сотрудничества, конечно, стояли на повестке у президента. Получена хорошая оценка, как мы последние годы работаем, поэтому я рад, что мы можем обсуждать не только спортивные, но и бизнес-вопросы.
1: Дмитрий Мазепин также предложил Александру Лукашенко в следующем году привести в Беларусь спектакль Московского театра Олега Табакова «В списках не значился» в постановке Владимира Машкова. Это масштабный военно-патриотический киноспектакль по мотивам легендарной повести Бориса Васильева.
3: Картина дня.
1: В Минском международном выставочном центре продолжается 36-я международная специализированная выставка «Белагро-2026». Это крупнейшая демонстрационная площадка передовых достижений агропромышленного комплекса, современных технологий в сельскохозяйственном производстве, новейшей сельскохозяйственной техники, продукции перерабатывающей и пищевой промышленности. Тематика разделов охватывает практически все отрасли АПК. Экспозиция объединила лучшие разработки от более чем 570 компаний из 12 стран мира. Подготовлена основательная деловая программа. Сегодня продолжились дни ритейла в Минске. Также прошел форум «Беларусь-Казахстан. Сотрудничество и перспективы», на котором научно-исследовательские предприятия и главные флагманы сельхознаправления обсудили перспективы сотрудничества. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси. Страны стремятся к уровню товарооборота в 1,5 миллиарда долларов. С начала года Беларусь и Казахстан на 26% нарастили темпы сотрудничества. Развивается оно по различным направлениям, от передовых научных технологий до обмена опытом в производстве сельхозтехники. Об этом рассказал чрезвычайный полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жексылыков.
4: У нас очень хорошая динамика торгово-экономического сотрудничества за последние годы набрана. В частности, по прошлому году мы видим увеличение товарооборота более чем на 22%. Растет и казахстанский экспорт в Беларусь, и импорт из Беларуси. В нашей торговле торговля продукции сельского хозяйства занимает очень важное место. Это касается и продукции растениеводства, животноводства, но и также затрагивает продукцию сельхозмашиностроения.
1: Впервые свои достижения на выставке в Минске представил и Оман. Оманские гости уже посетили китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и парк высоких технологий. Иностранных партнеров детально ознакомили с инвестиционным потенциалом, инновационными

0: разработками АПК. Сегодня на совместном бизнес-форуме подписано 7 меморандумов. Области взаимодействия – машиностроение, сельское хозяйство, продукты питания, IT-сектор, рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
1: Очень важно, что уже на протяжении последних нескольких месяцев мы проводим второй форум беларусь-оманский. Первый прошел совсем недавно в Маскате, второй сегодня. И, конечно, мы уже видим конкретные результаты. На этом форуме здесь, в Минске, уже достигнуты конкретные договоренности, определены уже конкретные объемы инвестиций и даже уже подготовлен ряд контрактов, которые в самое ближайшее время очень, очень серьезно подвинут нашу торговлю. Кроме того, мы очень рады тому, что уже в полной мере начал работать совместный инвестиционный фонд, задача которого как раз-таки финансирование совместных проектов. Портфель у него тоже достаточно приличный.
0: Минск и Маскат разделяют тысячи километров, но интересы бизнеса сегодня звучат на одном языке. Одно из главных практических направлений – создание совместных предприятий. Кроме того, Беларусь готова поставлять в эту страну молочную и мясную продукцию, в то время как белорусы готовы импортировать фрукты и морепродукты. Отмечу, всего на форум зарегистрировались порядка 300 участников. «Белоград-2026» продолжит свою работу до 6 июня. В программе презентации, профессиональные конкурсы и B2B-площадки для бизнеса. В центре внимания гостей и экспертов также масштабная экспозиция техники. К белорусским машинам сейчас активно прицениваются потенциальные покупатели. Ведь на этой выставочной неделе не просто изучают новинки, но и заключают крупные сделки. Так, на полях форума холдинг «Комкадор» закрепил важнейшие договоренности с российскими партнерами. Партия современной техники для заготовки и вывозки леса будет отгружена уже в этом году, рассказал ведущий специалист «Комкадор Лесмаш» Иван Денисов.
2: Эти две машины работают в паре, и здесь представлены самые маленькие из нашего ассортимента. Они пригодны для рубок ухода, то есть это коммерческая техника, которая может двигаться между деревьями на грунтах плывучих или болотистых для того, чтобы делать именно выборочную заготовку леса.
0: Высокий интерес инвесторов и гостей вызывают и крытые павильоны. Среди прочих там представлены новинки наших кондитерских фабрик, в том числе особая линейка продукции, приуроченная к году белорусской женщины. В розничную торговую сеть эти товары поступят только в конце лета. Пока же на площадке развернулась масштабная дегустация. Этот народный конкурс позволяет производителям оперативно собрать отзывы потребителей для корректировки маркетинговых стратегий.
3: Картина дня.
0: Товарооборот Беларуси и Турции за первый квартал вырос на 15%. Перспективы делового партнерства сегодня обсуждались на встрече председателя Совета Республики Натальи Качановой с делегацией деловых кругов Анкары. Сейчас в нашей стране работают почти 150 предприятий с турецким капиталом. Минск открыт для создания новых совместных производств и внедрения современных технологий от промышленности и нефтехимии до аграрного сектора. Особое внимание – устранение барьеров в торговле и росту турпотока. В минувшем году на турецких курортах отдохнули около 350 тысяч белорусов. Ответный интерес турецких гостей пока скромнее, но обе стороны намерены серьезно изменить эту динамику, подчеркнула Наталья Качанова. Турецкие бизнесмены подчеркивают стремление максимально углубить промышленную кооперацию и партнерство. В рамках визита в Беларусь зарубежные гости посетят международную выставку «Белагра», где проведут предметные переговоры с руководителями наших ведущих предприятий. На заседании рабочей группы с делегацией Тюменской области сегодня также обсуждали новые ниши сотрудничества. Беларусь на протяжении многих лет планомерно выстраивает отношения с российскими регионами. Экономические связи установили практически с каждым субъектом России, не исключение и Тюменская область. К слову, Беларусь входит в число лидеров среди партнеров этого региона. Область, которая находится в Западной Сибири, отличается тем, что богата месторождениями черного золота. Именно в этом регионе добывается 65% всей российской нефти и 85% газа. Беларусь может быть полезна этому российскому региону своей техникой. К слову, в минувшем году республике было предложено работать с нефтегазовым кластером, который размещается именно в Тюменской области. В него входят 200 компаний, рассказал заместитель губернатора Тюменской области России Владимир Чайметов.
4: В рамках созданной подгруппы определены руководители, подготовлена и утверждена дорожная карта, план мероприятий мероприятий. Ну и, собственно говоря, в рамках этого плана уже сегодня в протокольные решения будут заложены те предложения, которые эта подгруппа наработала. Уверен, профессионалы говорят на одном языке, надо лишь это оформить в соответствующий документ, и, конечно же, сотрудничество будет продолжаться.
0: Именно Тюменская область является основным поставщиком топливно-энергетических ресурсов для Беларуси. В общей сложности товарооборот по этому направлению превышает 2 миллиарда долларов в год, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
5: Основу нашего товарооборота, конечно, в настоящий момент составляет именно нефтегазовый сектор. Надо понимать, что именно Тюменская область является основным поставщиком топливно-энергетических ресурсов для Республики Беларусь. В общей сложности товарооборот по этому направлению превышает 2 миллиарда долларов в год. Между Министерством энергетики и администрацией Тюменской области постоянно ведется работа по поиску новых направлений взаимодействия и их расширения. Конечно, наиболее перспективными в этом направлении являются взаимодействие в области машиностроения, поставки автомобильной техники на тюменский рынок, взаимодействие в области сельского хозяйства, поставки продукции сельскохозяйственной. Очень большой потенциал мы видим в развитии именно взаимодействия в области научных исследований, как в общепромышленной направлении, так и в направлении сельского хозяйства.
0: Между Беларусью и Тюменской областью уже подписана дорожная карта до 2028 года по научно-технологическому сотрудничеству. В настоящее время осуществляются поставки техники, стороны обмениваются опытом, но на этом не останавливаются. На заседании рабочей группы было подписано соглашение между Клецким районом и Нижне-Тавдинским муниципальным округом Тюменской области в партнерстве. Так что Западная Сибирь становится еще ближе к Беларуси. Трансформация мировых рынков, господдержка бизнеса и новые инвестиционные стратегии. В Санкт-Петербурге сегодня начал работу Международный экономический форум. В масштабные дискуссии активно включилась и Беларусь. Всего в этом году форум собрал 20 тысяч участников из 130 стран мира. Свои стенды развернули ведущие мировые корпорации, а с самого утра в залах проходят панельные сессии. Наша делегация уже озвучила перспективные инициативы по взаимодействию с партнерами по БРИКС в сфере женского предпринимательства. В частности, от Минска прозвучало предложение по созданию совместных интеллектуальных баз данных. Подробности рассказала генеральный директор предприятия «Камволь», председатель регионального офиса БРИКС в Беларуси Татьяна Лугина.
6: Мы сегодня, в принципе, презентовали нашим коллегам из российского офиса, в принципе, эту инициативу и передали им алгоритм действий. Почему бы нам не выступить именно как страной-инициатором и создать вот такую платформу, пока на двоих с Российской Федерацией, а дальше подтянуть другие страны, где на площадке будет именно собираться вся научная периодика в разных направлениях.
0: Петербургский экономический форум продлится по 6 июня. В планах около 300 деловых встреч, панельных дискуссий и круглых столов. По предварительным оценкам, общая сумма подписанных контрактов превысит 6,5 триллионов российских рублей. Главный акцент сделан на цифровой экономике, искусственном интеллекте и энергетике. Примечательно, что после 7-летнего перерыва на площадку вернулись и представители США. Американская делегация прибыла на эту встречу впервые с 2019 года.
3: Картина дня.
0: В Европе уже в целом устали от Украины. Министры по делам ЕС завтра обсудят ограничение доступа к программе временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. При этом действие такой директивы истекает только в марте следующего года. Инициатор решения Кипр, который председательствует в Совете ЕС и принимает у себя больше всего украинских беженцев в пропорции к числу собственных граждан. Белтопс-2026 вступает в завершающую фазу подготовки. Двухнедельные учения в Балтийском море стартуют уже завтра с участием 15 стран НАТО, включая Францию и Польшу, под руководством вооруженных сил США. Официально в рамках маневров будут отрабатываться противолодочная оборона, противоминные действия, сопровождение конвоев, десантные операции, а также применение беспилотных платформ. При этом особое внимание заслуживает возможное проведение в этих же числах отдельных польско-французских ядерных учений. В них, как сообщается, будут участвовать французские истребители, способные нести ядерные боеголовки. Польше не стихает негодование по поводу героизации Киевом военных преступников. Мэры городов Хельм и Пшемысль обратились к жителям с вопросом, следует ли Украине вернуть полученные от нее звания городов-спасителей в знак протеста. В заявлении подчеркивается, что подобные награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности и правде и взаимном уважении между народами. Решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя героев УПА это отрицает. Президент страны Кароль Навроцкий также предложил лишить Зеленского высшей государственной награды Польши ордена Белого Орла. Система здравоохранения Литвы столкнулась с резкой критикой из-за катастрофических очередей к специалистам. Местные СМИ заявляют, что беременные женщины в стране вынуждены месяцами ждать планового приема гинекологов и смежных врачей. Более того, при подозрении на опасные патологии клиники предлагают будущим мамам свободные талоны лишь за пару недель до родов. Направлений от семейных врачей не хватает, а в регистратурах открыто советуют пациенткам самостоятельно обзванивать медучреждения по всей стране. Несмотря на серьезность ситуации, представители Минздрава Литвы продолжают утверждать, что не располагают официальной информацией о проблеме.
3: Картина дня.
0: Поставки вооружения, защита туристов и новые правила для бизнеса. Палата представителей сегодня приняла масштабный пакет законов, которые укрепят безопасность и экономику нашей страны. Ключевые изменения затронут оборонный сектор. Депутаты ратифицировали обновленные договоры о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Базовый документ действовал с 2009 года и явно требовал модернизации. Сегодня наши заводы поставляют союзникам уникальную оптику, электронику и колесное шасси, а новые правила позволяет нам закупать комплектующие напрямую у российских заводов, минуя посредников, рассказал член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин.
7: То, что касается Республики Беларусь, расширен перечень организаций, которые могут самостоятельно закупать военно-техническое имущество, скорректирован порядок заключения договоров, контрактов и формирования перечня военно-технического имущества. В качестве примера приведу такой, что силовые ведомства Республики Беларусь теперь самостоятельно смогут закупать комплектующие к вооружению и военной технике, что положительно скажется на их оперативном ремонте и поддержании в готовности к применению.
0: Во втором чтении депутаты приняли поправки в закон о туризме. Государство существенно упрощает правила игры для бизнеса и меняет весь подход к управлению отраслью. Главное требование – индустрия путешествий должна приносить бюджету конкретную и ощутимую финансовую отдачу, рассказал председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Малашко.
8: Сегодня действительно туризм из индустрии развлечений трансформируется в отрасль экономики. Программа социально-экономического развития нашей страны на 26-30 годы туризм относится к 7 ключевых приоритетов. К концу пятилетки вклад туризма в валовый продукт более 4,5%. То есть все мы должны удвоить этот показатель.
0: Экономические интересы Беларуси парламент закрепил и на международной арене. Депутаты ратифицировали таможенное соглашение с Мьянмой, а также договор о защите секретной информации с Индонезией. Еще один важный шаг на интеграционном треке – Палата представителей утвердила единые правила обращения медицинских изделий в ЕАЭС и поправки в бюджет Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в Минске стартовал проект «Школа конституционализма». Порядка 80 человек, а это учащиеся школ, колледжей и университетов, пришли на первый вводный урок, посвященный теме Конституции Республики Беларусь, правовая основа законности и правопорядка. Участники изучают документы совместно с опытными спикерами, детально разбирают его. Для лучшего усвоения материала занятия строятся не только на лекциях, а в формате живого диалога. Основная цель проекта Конституционного суда – формирование молодежи правовой культуры и уважительного отношения к основному закону страны, рассказал председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец.
9: С одной стороны, это, конечно, содержательное наполнение и реализация конституционной нормы об интеллектуальном развитии молодежи, использовании потенциала молодежи в интересах общества и государства. А с другой стороны, как уже неоднократно говорил глава государства, идет смена поколений. И в самое ближайшее время многим из этих ребят предстоит непосредственно участвовать в управлении делами общества и государства, нести ответственность за эволюционное и безопасное развитие нашей страны. И, конечно, вот это глубокое погружение в основы конституционализма, изучение основополагающих институтов конституционного права, но это все то, что, собственно, придаст определенный уровень сопричастности и соответственности за развитие нашей страны.
0: Проводить такие занятия планируется несколько раз в год. Содержание уроков будет зависеть от пожеланий, интересов участников школы. Главная цель таких занятий – воспитание в молодых белорусах гражданственности, патриотизма и уважения к настоящему и будущему страны. Вступительная кампания в Беларуси в самом разгаре. Результаты централизованных экзаменов станут известны уже с 8 июня. Узнать их можно будет онлайн в личном кабинете участника централизованного экзамена или бесплатно через СМС-сообщение. Как уточнил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов, СМС с результатами ЦЭ будет содержать только информацию о предмете, балле и номере бланка. Следует проверять адрес отправителя. Сообщение от РИКС приходит от адресата rix.by. Также сообщение не должно содержать никаких ссылок. Если же СМС выглядит похоже, но пришло с незнакомого номера или со ссылкой, переходить по ней ни в коем случае нельзя. Госреестр репетиторов планирует создать в Беларуси. Таким образом, Министерство образования решит две ключевые задачи. Первое – это обеспечить родителям объективное представление о специалисте. Они смогут убедиться, что у него нет законодательного запрета на работу с несовершеннолетними. А второе – свести к минимуму случаи, когда услуги учителя-дефектолога, логопеда или сурдопедагога оказывают люди без профильной квалификации, рассказала директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси.
10: Для того, чтобы обеспечить полную и объективную информацию для родителей несовершеннолетних детей о том, что лица, которые являются самозанятыми, не имеют ограничений на работу с детьми, Министерство образования вышло с инициативой о разработке и создании такого реестра для лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. Они, конечно же, в стране учтены, они подают соответствующие уведомления в налоговые органы, но общей информации для родителей о том, что эти люди не имеют ограничений на работу с детьми, на сегодняшний день такой объективной информации нет.
0: Внедрение реестра означает смену правил для всего рынка. Учитель перестает быть анонимом в мессенджере и становится частью официальной государственной системы. Реестр будет содержать фамилию, имя, отчество специалиста, его место жительства, конкретный профиль деятельности и сведения о полученном образовании. Академический белорусско-китайский словарь разработали сотрудники Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета. Издание подготовлено в рамках государственной научно-исследовательской программы института при участии сотрудников Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Института языкознания имени Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси. Словарь состоит из 965 страниц, включает более 30 тысяч слов и фразеологических выражений современного китайского языка с их аналогами на белорусском языке. Кроме того, в словарь вошли общеупотребительная, разговорная лексика, научные, технические, медицинские и социально-политические термины. Также издание включает транскрипционную таблицу для передачи китайских слогов на белорусский язык. Словарь предназначен для широкого круга пользователей, преподавателей, студентов, переводчиков, специалистов в области туризма, науки и культуры. Он будет способствовать межкультурному взаимодействию, поддержке образования, научных исследований и развитию деловых связей между Белоруссией и Китаем. И на этом у меня все. С вами была Яна Цидик. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: and beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí.

Александр Лукашенко накануне встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Предприниматель родом из Минска. Глава государства отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. С 2024 года он возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Президент Беларуси предложил Дмитрию Мазепину обсудить перспективы сотрудничества. В продолжении темы на встрече президента Беларуси с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным обсуждалось в том числе и международное сотрудничество в калийной сфере. Об этом сам бизнесмен-акционер «Уралкалия» рассказал журналистам по итогам встречи. «Получена хорошая оценка, как мы последние годы работаем.

Республиканский праздник Купалья пройдет в Александрии 11 июля. Мероприятие будет наполнено уже полюбившимися локациями. Ярмарка с разными изделиями мастеров, торговая улица с угощениями, выставка сельскохозяйственной техники, автопрома, мото- и велопроизводства. Также будет организована насыщенная творческая программа. Отмечу, каждый год праздник на берегу Днепра прирастает новыми идеями и активностями. Одна из новинок этого года – сырный фестиваль. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 80 копеек, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте, Гомеле и Гродно плюс 12, в Могилеве и Витебске 14 градусов тепла. Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Snap.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
1: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси, ток-шоу «Будни», Альфа-Радио и, конечно же, четверг, уже совсем скоро пятница, а там и долгожданные выходные. Но на старте этого рабочего дня четверга, вместе с вами проведем 2 часа. Во второй части программы с 9 до 10.00 ждем в студии гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе традиционный набор рубрик, обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды, а также посмотрим, что будет происходить на столичных дорогах к этому времени. Ну и, конечно же, в первое 30 минут следующего часа прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся вместе с вами, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». На старте часа, прямо сейчас, выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

Президенты Беларуси и России во вторник провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе обсуждавшихся тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Правительство актуализировало правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Александр Турчин. В частности, предусматривается прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранными гражданами при транзитном проезде ими через территорию Беларуси. Институт микробиологии НАН Беларуси и Академия наук китайской провинции Гуандун подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закладывает основу для реализации совместных проектов, определяя условия их выполнения и дальнейшего развития сотрудничества между белорусскими и китайскими учеными. Особый интерес у обеих сторон.

миллионов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 80 копеек, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте, Гомеле и Гродно плюс 12, в Могилеве и Витебске 13 градусов тепла. Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Так, Ньюсбай пишет о том, что весной 2026 года более 1000 альпинистов совершили восхождение на Эверест, установив новый рекорд посещаемости самой высокой вершины Земли. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Европе резко выросла контрабанда топлива. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив пишет о том, что белорусские старшеклассники находятся на завершающей стадии учебно-полевых сборов. Более подробно в телеграм-канале Желтая слива. СБ Беларусь сегодня. Иностранные спецслужбы следили за российскими чиновниками через смартфоны. Более подробно читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же Рубио заявил, что война с Ираном не повлияла на поставки оружия из США Украине. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
4: 8:15 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Гороскоп для каждого знака зодиака. Расскажу прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, четверг сегодня, 4 июня. Итак, Овен, благоприятный день для работы. Вам удастся отлично справиться со сложными делами, показать себя с лучшей стороны. Телец, плодотворный день. Сегодня вы особенно настойчивы, поэтому добивайтесь своих целей, даже если обстоятельства складываются не слишком удачно. Близнецы, день принесет неожиданность, вероятные события, которые заставят изменить планы или помогут по-новому взглянуть на какие-то события недавнего прошлого. Рак, многое становится возможным, но чтобы добиться нужных результатов, нужно действовать решительно. Лев. Отличный день, благоприятный, плодотворный, изобретательный и внимательный. Это помогает находить ответы на многие вопросы, которые других поставили в тупик. Дева. День может порадовать какими-то приятными неожиданностями, внезапными переменами к лучшему. Весы. День полон неожиданностей, как приятных, так и не очень. Вам предстоит многое сделать. Скорпион. Вероятно, мелкие недоразумения, какие-то досадные происшествия, но они не испортят вам настроение. Стрелец. День начинается удачно. В первой его половине, вероятно, интересные встречи, а некоторые стрельцы, к тому же, получат предложения, от которых не захотят отказываться. Козерог. Вы легко теряете душевное равновесие, часто переживаете из-за пустяков. Водолей. Начало дня будет благоприятным для общения, это время подходит для встреч с самыми разными людьми. Рыбы. Неплохой день, он может быть не особенно благоприятным, но наверняка принесет хорошие идеи, которые вы вскоре реализуете. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день благоприятный день для общения. Легко найти общий язык с новыми знакомыми часто и подружиться сегодня удастся без труда. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: для тех, кто за рулем.
1: 8:28 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис Яндекс.Карт оценивает общую ситуацию 4 балла. Есть затруднения, но их немного. Орловская улица от улицы Тимирязева до Нововилинской улицы. Время проезда там 18 минут. Долгобродская улица от Уральской улицы до Ботанической улицы. Время проезда 7 минут. Улица Ленина от Ульяновской улицы до проспекта Независимости. Время проезда 5 минут. Проспект Дзержинского от улицы Алибегова до улицы Гурского на 4 минуты затруднения. И улица Лобанка, улица Кунцевщина от улицы Мазурова до улицы Матусевича. Время проезда 7 минут. К этому часу вся информация. Традиционно добираемся на работу вовремя, без опозданий, и делаем громче Альфа-радио.
2: Александр Лукашенко накануне встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, предприниматель родом из Беларуси. Глава государства отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. В Беларуси расширены полномочия Национального совета по гендерной политике при Совете министров. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Александр Турчин. Беларусь заинтересована расширять взаимодействие с регионами России в АПК. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов. По итогам круглого стола с участием делегаций российских регионов, который прошел в рамках выставки «Белагро-2026». На автомобильной дороге Р-83 Брест-Каменец, национальный парк Беловежская пуща идут работы по нанесению специальной акустической разметки из холодного пластика. При наезде на нее колеса авто будут напевать знаменитую мелодию легендарного ансамбля «Песняры» «Беловежская пуща». И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте, Гомеле и Гродно плюс 12, в Могилеве и Витебске 14 градусов тепла. Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: «Государство для народа».
1: 8 часов 34 минуты в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». В Минской областной клинической больнице завершается строительство хирургического корпуса номер 2, который планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Корпус, где разместятся хирургические отделения различного профиля, рассчитан на 398 коек стационара, включая 18 реанимационных для оказания медицинской помощи не только жителям Минской области, но и других регионов. Так, продолжаем двигаться дальше. Строительство моста через Припять между Лунинецким и Столинскими районами проходит согласно принятому графику. И еще важная история. Многофункциональная спортивную площадку открыли 3 июня на территории детско-юношеской спортивной школы Малорицкого района. Проект «Спорт для всех», инициированный президентским спортивным клубом, способствует развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах и созданию условий для активного отдыха в самых отдаленных уголках нашей страны. Вот так от рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». Знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет. Неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Обзор прессы». Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Это газета «Республика». Накануне 35-летия газеты «Республика» вспоминаем, как все начиналось, как шло становление и развитие издания. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». На СБ «Беларусь» сегодня. Артерии плодородия, как мелиорация, обеспечивает успех белорусского агропромышленного комплекса. Более подробно на странице СБ «Беларусь» сегодня. И сетевое издание sb.by. Узнали, какие передовые технологии внедряет в работу ООО «Пионер Агро» Копольского района. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Обсудим те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Александр Лукашенко накануне встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, предприниматель родом из Белоруссии. Президент отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. С 2024 года он возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Александр Лукашенко предложил обсудить перспективы сотрудничества. Премьер-министр Александр Турчин направился с официальным визитом в Кыргызстан. Запланированы встречи премьер-министра с президентом Кыргызстана и председателем кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана. Также Александр Турчин вместе со своим коллегой примет участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. Кроме того, запланировано посещение ряда производственных площадок. Отмечу, за многолетнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами это первый официальный визит премьер-министра Беларуси в Кыргызстан. Наша страна заинтересована расширять взаимодействие с регионами России в АПК. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов по итогам круглого стола с участием делегации российских регионов, который прошел в рамках международной специализированной выставки «Белагро-2026». В частности, Юрий Горлов выделил сотрудничество предприятия «Гомель-Агрокомплект» с одним из российских партнеров по программному обеспечению, которое будет использоваться в доильных залах. Отмечу, во встрече приняли участие представители 15 регионов. На автомобильной дороге Р-83 Брест-Каменец национальный парк Беловежская пуща идут работы по нанесению специальной акустической разметки из холодного пластика. При наезде на нее колеса авто будут напевать знаменитую мелодию легендарного ансамбля песниры «Беловежская пуща». Музыкальный эффект создается за счет строго рассчитанного расстояния между линиями разметки и их высоты. Когда колеса авто наезжают на эти элементы, возникает вибрация и определенный звуковой частотный диапазон, который в салоне машины воспринимается как узнаваемая мелодия.

0: И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Гомеле плюс 12, в Гродно и Могилеве плюс 15, в Витебске 18 градусов тепла. Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшние гости – генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. Двусторонние отношения, форум регионов, международка и спот. Лукашенко и Путин провели телефонный разговор. Депутаты ратифицировали соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС. Идет отбор самых интересных идей для финансирования совместных проектов Беларуси и Омана. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Во второй части нашей программы традиционно будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларуси Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Доброе утро, Дмитрий Евгеньевич.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, на старте эфира поговорим о теме, которая касается наших стран. Это Российская Федерация, Республика Беларусь. Напомню, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 2 июня провели телефонный разговор. Его главная тема — стали актуальны вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. Вот то, что касается форума регионов, также была затронута эта тема. На каком этапе вообще в целом, хотелось бы, наверное, спросить, сейчас идет строительство союзного государства. Какие вызовы перед союзным государством сейчас стоят? Ну и, конечно же, почему важно наращивать торгово-экономические отношения вот, между нашими странами?
2: Вы знаете, на каком этапе, но я бы так сказал, на завершающем этапе, но это мое мнение, потому что тот гиперскачок в плане сближение Беларуси и России за последние годы, он практически заметен даже теми странами, которые и не хотела бы это замечать, и поэтому очень много различных разговоров, очень много различных комментариев по поводу создания союзного государства, вот этой интеграции очень тесной. Но вместе с тем мы это прекрасно видим, и вот я, работая в комиссиях парламентских союзного государства, я хочу сказать, что задачи, которые мы перед собой ставим, они идут от земли. Да, если брать там комиссию по молодежной политике, то это взаимодействие, обмен культур Беларуси и России для того, чтобы наши дети, наша молодежь спокойно себя чувствовала и комфортно себя чувствовала в Российской Федерации, точно так же их молодежь чувствовала у нас. Если мы говорим про комиссию по здравоохранению, то это однозначно качественная, доступная медицинская помощь белорусам в России и россиянам в Республике Беларусь, даже несмотря на то, что у нас есть разницы в системах здравоохранения. Да, у нас государственная, там страховая система здравоохранения, эти все вопросы нивелируются. Да, защита правовая врачей. И это я только вот во что погружен. Да, и давайте посмотрим цель союзного государства. Она номер один. Это экономическое развитие и экономическая интеграция двух государств. Мы видим, насколько здорово Республика Беларусь подставляет плечо Российской Федерации в различных экономических вопросах, создание совместных производств, поставка тех наукоемких продуктов, которые производятся у нас. Точно так же это большое количество товаров и на рынке Республики Беларусь. Ну и давайте посмотрим, какое количество за последние годы, да, было губернаторов российских регионов у нашего президента. Ну, наверное, уже некоторые по два и по три раза приезжают к Александру Григорьевичу. И это не просто приехать для того, чтобы сказать добрый день. Да? Но мы понимаем, что повестка президента...

0: Дента нашего настолько насыщена, но вместе с тем, когда читаешь и советскую Белоруссию, когда читаешь Пул Первого, ты видишь, какие задачи ставятся перед губернаторами, когда мы говорим о том, что нам необходимо углублять нашу интеграцию, да, посмотрите, что мы можем предложить вам. На самом деле это современнейшие вещи. И опять же, та уже не только политическая воля двух президентов, но та дружба, которая на самом деле, она дружба двух братских народов, да, в лице и Путина, в лице и Александра Григорьевича Лукашенко, когда какие бы ни были поля саммитов, либо каких-то встреч, всегда найдется время, чтобы там час, полтора, два наши лидеры встретились и обсудили самые глобальные вещи. Ну и, конечно же, внешнеполитический вектор, он абсолютно идентичен. Конечно же, защита наших границ, и мы четко понимаем, что за нами стоит Российская Федерация, которая всегда поможет нам отстоять нашу независимость, нашу честь, наши границы, и мы чувствуем себя абсолютно комфортно, потому что мы понимаем, что в этом мире мы не одни. Да? Точно так же и Российская Федерация чувствует, что Республика Беларусь, несмотря на небольшие размеры своей страны, но тем не менее это надежный союзник, но и другие страны, в том числе, завидуют той интеграции именно союзного государства, которое существует между Белоруссией и Россией.
1: Кстати, вот говоря, опять же, о сотрудничестве в рамках союзного государства, хотел бы еще коснуться темы Шанхайской организации сотрудничества. Напомню, что наша страна присоединилась к организации летом 24 года, стала ее 10-м членом, и сейчас Республика Беларусь принимает активное участие в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном измерениях ШОС. Но все-таки вот хотелось бы, наверное, чтобы эта тема звучало здесь и в этой студии, потому что за такими масштабными событиями идет планомерная работа. Я знаю, что депутаты на очередном заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания, 8-го созыва, которое прошло 3 июня в одном чтении, приняли законопроект о ратификации протокола о внесении изменения в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года. То есть идет работа, да, Дмитрий Юрьевич?
0: Идет конкретная работа. Это вот на самом деле настолько нужный и настолько грамотный документ, который вчера принимался, что вот хочется просто аплодировать. Что именно было выставлено на обсуждение? Одна из самых главных один из самых главных вопросов, который стоял там. Если государство по какой-либо причине не может выплачивать какие-то определенные взносы в долларах США, они могут написать заявление в Шанхайскую организацию сотрудничества, комиссия там рассмотрит и даст одобрение выплате в национальной валюте. Понимаете, это вот на самом деле настолько это настолько здорово, когда мы наконец-то уходим от вот этих денег, которые гегемонов, да, которые пытаются диктовать всему миру, как им жить, да, на самом деле представляя не что иное, как мыльный пузырь, когда мы тем самым укрепляем национальную валюту, когда мы говорим, что мы на самом деле независимая площадка, и мы прекрасно понимаем, какое количество стран, какое количество миллиардов людей входит в эту организацию ШОС, да, и если эти страны все начнут товарооборот, товарорасчет в национальных валютах, это не ответ Чемберлен. Нет. Это говорит о том, что государство, которое является членом Шанхайской организации сотрудничества, на самом деле может гарантировать себе стабильность своей финансовой системы, потому что оно имеет право рассчитываться на национальных валютах. Это основополагающее. Ну, а, конечно, те взаимообмены, товарообмены, заключение договоров, которые на полях всегда подписываются, большое количество, ну, говорит о том, что это союз, который, вы знаете, это еще один показатель той взаимосвязи государств, когда какие-то амбициозные вещи уходят на другой план, да, превосходство одной страны на другой, когда мы говорим, что здесь исключительно экономическая площадка. И мы это прекрасно понимаем, те страны, которые входят туда, ну, давайте возьмем Белоруссия, Китай, да, Казахстан, Российская Федерация, другие, это же на самом деле колоссальное количество экономик, да, денег, и когда это все будет крепнуть только, и национальная валюта укрепляться, это даст будущее этим площадкам.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема тоже касается сотрудничества нашей страны, но на этот раз с Оманом. Министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков перед началом белорусско-оманского бизнес-форума в Минске заявил о том, что сейчас идет отбор самых интересных идей для финансирования совместных проектов Беларуси и Омана. Вот сейчас на данном этапе мы видим, что то, что касается работы Беларуси с странами дальней дуги, это выходит уже на такой достаточно серьезный уровень, высокий потенциал у этих отношений. Но в целом, вот что происходит в этом ключе, почему важно сейчас, скажем так, выбирать интересные идеи, во что нужно вкладывать, и почему вот портфель, скажем так, этих идей, проектов, он растет?
0: Вы знаете, на самом деле всегда Ближний Восток это был одним из приоритетов торгово-экономической политики Республики Беларусь. И мы знаем, что у нас очень давно тесные отношения и с Арабскими Эмиратами, и с другими странами. Мы выстраивали цепочку взаимоотношений, в том числе и с Оманом. Я хочу сказать, что сейчас она опять же вышла на качественный уровень. Мы знаем, что в самом начале этого года было ратифицирован меморандум о том, чтобы граждане наших стран, Омана и Беларуси, беспошлино могли, безвизово, вернее, могли спокойно посещать наши страны. Это качественный выход к тому, что Оман открыл двери для Республики Беларусь. Ну и, конечно же, это маленькая толика, потому что те экономические проекты в различных сферах, начиная от сельского хозяйства, заканчивая более сложными и очень важными сферами, выстраивается взаимоотношения, поэтому мы видим то количество и министров, которые на полях двухсторонних встреч присутствуют, и, конечно же, министр иностранных дел, и наш президент в том числе, и премьер-министр. Это говорит о том, что мы сейчас на самом деле с Оманом выстраиваем четкие отношения, и самое главное, что эта страна видит в нас, опять же, надежного партнера. Вот вам, пожалуйста, итоги той многополярной политики, про которой всегда говорит наш президент, и это всегда стоит на повестке дня.
1: Кстати, вот говоря опять же о вызовах, которые стоят и перед союзным государством, и в целом перед нашим регионом, наверное, хотел бы коснуться темы, которая касается биологической безопасности. ОДКБ создает новую систему биологической безопасности. Вот сейчас и в информационном поле мы видим, что огромное количество, скажем так, и всевозможных вбросов, и опять же пандемия коронавируса. Здесь уже очередная какая-то история, да, в плане пандемии. Вот то, что касается биологической безопасности, почему ОДКБ сейчас должно сориентироваться, да, скажем так, быстро, наверное, отреагировать на какие-то вызовы, которые изменяются, и почему важно, опять же, заниматься биологической безопасностью?
0: Ну, я хочу сказать, что достаточно большая роль биологической безопасности была отведена всегда. Еще в эпоху Советского Союза, да, это стояло тоже у военных в приоритете. И сейчас тем более, потому что, ну, мы видим, какие вызовы существуют в адрес и Республики Беларусь, и Российской Федерации, ну, и других разных стран, да. Та же самая пандемия коронавируса, про которую вы сказали, ну, нет однозначного ответа. Это искусственный вирус, либо это вирус, который вдруг появился от того, что кто-то съел нечаянно там летучую мышь, да. Здесь можно очень много поэтому дискутировать. Середину даже мы нигде не найдем. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что давайте говорить так, как оно есть в начале специальной военной операции. Ведь мы же знали о том, что на той же самой Азовстали было достаточно биологических лабораторий, которые вынашивало какие-то там свои военные технологии разработки, да. Мы видим, насколько грязно ведется сейчас война в отношении тех территорий, новых территорий, которые сейчас присоединены к Российской Федерации. последний случай, атака на рейсовый автобус, да, и таких террористических актов, общежития, где будущие педагоги проживали, да, дети, и так дальше. И мы прекрасно понимаем, что та риторика, которая сейчас исходит из Запада, исходит из Украины, она просто, ну, черная, да, то мы говорим о грязной бомбе, дайте мне. Конечно, надо предполагать, что и какие-то этапы вдруг ни с того ни с сего появления вспышек тех или иных заболеваний могут быть, да, которые на самом деле тоже один из этапов каких-то там противостояний, где захотят вывести какой-то определенный контингент из состояния нормального здоровья. И поэтому эти вопросы биологической безопасности, они, конечно, должны стоять номер один, потому что это очень серьезный вопрос, и ни в коем случае нельзя оставлять здесь брешь в заборе для того, чтобы какой-то там вирус или еще какой-то штамм особо опасной инфекции, не дай бог, проник на какие-то территории и пошла потом эпидемия, либо, не дай бог, пандемия. Допустить мир этого не может.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник провели телефонный разговор. Главы государств обсудили международную повестку дня, обстановку в регионе. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. В Беларуси развиваются условия для работы криптобанков. Накануне премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое дополняет единый перечень административных процедур в отношении субъектов хозяйствования, утвержденный постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 года админпроцедурами, связанными с регистрацией криптобанков. На полях заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности в Москве состоялась двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и России. Виктор Хренин и Андрей Белоусов сверили часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, обсудили возможные направления дальнейшего взаимодействия. Заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти пройдет 10 июня в Минске и в Москве в режиме видеоконференц-связи. Участники рассмотрят вопросы сохранения и защиты исторической памяти, в частности, вопросы о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Гомеле плюс 12, в Гродно и Могилеве плюс 15, в Витебске 16 градусов тепла. Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Дмитрий Евгеньевич, следующая тема касается в целом, скажем так, мирового порядка. И, конечно же, тема, которая достаточно активно, к сожалению, звучит сейчас, это, конечно же, тема ядерного оружия. Так вот, Беларусь призывает и привержена построению свободного от ядерного оружия мира и выступает за строгое соблюдение договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявила постоянный представитель нашей страны при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская на пленарном заседании конференции по разоружению. Ведь действительно, на данном этапе мы видим, что в свое время Беларусь, давайте говорить прямо, добровольно отказалась от ядерного арсенала и получила некие гарантии, которые, увы, к сожалению, не сработали. Поэтому сейчас мы видим, что на данном этапе ядерное оружие как-то активно очень звучит, к сожалению, в мировой повестке. Уже говорят о том, что будет и к границам союзного государства перемещаться некое ядерное оружие Соединенных Штатов Америки. Что происходит в этом ключе? За что выступает наша страна?
2: Наша страна, мы должны четко понимать, она всегда выступала и выступает за миролюбивую повестку. И, конечно же, распространение ядерного оружия – это очень опасный тренд, особенно когда они перемещаются к границам. То есть мы должны четко понимать, что когда чужое ядерное оружие перемещается к границам иного государства, да, это прямая угроза тому государству, которое является соседской, либо ряду государств. Мы прекрасно понимаем, насколько опасно это распространение ядерного оружия. Поэтому наша повестка очень важна. Вы правильно сказали, что в свое время, когда мы добровольно отказались и вывели с территории своего государства ядерное оружие, гарантии не сработали. Нам очень много обещали, но не выполнили своих обещаний ни на йоту. Да? Ну, вместе с тем, мы не стали слабее, мы прекрасно понимаем и знаем, какой цели придерживались те государства, которые нам что-то обещали. Мы понимаем, что они неоднократно обманывали и другие государства в том числе. Но вместе с тем, та повестка, которая сейчас выдвигается Республикой Беларусь, не распространение ядерного оружия, не перемещение ядерного оружия, она очень важна, потому что геополитическая обстановка настолько напряжена, наэлектризована, и мы слышим риторику воинствующих государств: дайте нам, пожалуйста, грязное оружие, подразумевая атомное ядерное оружие. Это все очень плохие тенденции, потому что, ну, это приведет к краху цивилизации. Мы этого допустить не можем, поэтому мы обязаны садиться за стол переговоров для того, чтобы обсуждать повестку нераспространения ядерного оружия.
1: Кстати, вот говоря опять же о тех гарантиях, которые, скажем так, давали и не выполнили, в первую очередь это, конечно же, тема, которая касается санкций. Вот сейчас на данном этапе мы видим, что несмотря на санкционное давление, несмотря на то, что наша страна живет в достаточно сложных условиях геополитических и прекрасно понимаем, что в адрес нашей страны действительно направлено серьезное санкционное давление, видимо о том, что золотовалютные резервы Республики Беларусь, да, сейчас более 15 миллиардов долларов на 1 июня 26-го года. Что происходит в этом ключе, благодаря чему мы можем сейчас говорить о таких цифрах, и в целом можно ли говорить о том, что несмотря на санкции, да, Беларусь развивается, и вот мало того, что развивается, накапливает еще золотовалютные резервы. Да, они там где-то играют плюс-минус немножечко, но тем не менее.
2: Ну, это понятно, потому что в какие-то проекты страна вкладывается, достаточно дорогие, которые потом дадут ожидаемый очень большой экономический эффект, поэтому понятно, что это такая подушка, которая, она ведет себя очень подвижно, и так должно существовать в экономике. Но, вы знаете, я вам хочу сказать, что в скором времени наш экономический эффект под названием «Белорусское экономическое чудо» будут изучать. Я нисколько не пытаюсь здесь пошутить. Я на самом деле говорю, что опыт нашей страны, опыт работы нашего президента, это будет написано, поверьте, не одна экономическая книга, потому что создать с нуля страну под прессингом международных санкций, непонимание постоянного какого-то деструктивного диалога в адрес Республики Беларусь, обещаний, невыполнение этих обещаний сделать такую прекрасную, экономически благосостоятельную, mm-hmm. политически, социально состоятельную страну, как Республика Беларусь, это на самом деле колоссальный опыт, колоссальный труд и уникальные подходы в создании. Мы на самом деле живем под санкциями, ну, это уже притча во языцах, 30 лет, и вместе с тем мы же понимаем, главный самый большой минус это то, что те страны, которые вводят против нас санкции, они не понимают, что они не действуют. Раз. Во-вторых, они действуют деструктивно в отношении тех стран, которые вводят эти санкции. Мы на сегодняшний момент, ой, господи, прекрасно видим, что та старушка Европа, если раньше в это слово я вкладывал, ну, знаете, какой-то такой константа, стабильность, да, вот эта старая Европа, на сегодняшний момент это дряхлая старушка Европа, которая закрылась у себя в старенькой квартире, пошарпанной квартире, да, обставленной какой-то там мебелью времен барокко, да, которая просто тихо доживает свой век, обиженная на весь мир, да, которая пытается устраивать гадости соседям, на самом деле делая хуже только себе, да, вот позиция европейских стран, да, Европейского Союза, в адрес в том числе и Республики Беларусь. Мы работаем, мы привыкли рассчитывать только на себя, да. Вот давайте посмотрим трансляцию тех посылов других лидеров государств и нашего президента, да. Там политика может быть различная, разнообразная, поведение, сегодня с этими дружим, с теми не дружим, да. Смотришь даже на наши братские какие-то государства бывшего постсоветского лагеря, сегодня они пытаются ломануться в Европу, да, там, завтра они пытаются сделать еще что-то. Что вы делаете, да? Вы вообще смотрите хотя бы на шаг вперед? И давайте посмотрим требования нашего президента. У нас должна быть стабильная экономика, у нас должна быть хороший товарооборот с нашими странами-партнерами, мы должны выходить на новые рынки, мы должны продвигать нашу сельскохозяйственную продукцию на внешние рынки, технику сельскохозяйственную на внешние рынки, да? Мы должны работать, мы должны закасать рукава и пахать, да? Что здесь, в этих посылах, звучит угрожающе, да, нестабильно, без взгляда в завтрашний день. Любой посыл говорит, что, ребята, давайте мы сначала обеспечим себя, потом вот это что-то чуть-чуть мы будем предлагать другим, да, а теперь, когда весь мир знает, что Республика Беларусь это просто большой, огромный знак качества, да, у нас готовы покупать все. С нами готовы сотрудничать все. Ну и что дальше? Ну, как сработали эти санкции? И мы видим, что сейчас происходит в Европе. Мы видим, что сейчас в Соединенных Штатах Америки фермеры на грани банкротства, потому что более чем в 2,5 раза у них вырос дизель, да, вот буквально последние новости, да. Вы посмотрите, как лежит на боку и разлагается экономика европейского государства. Я понимаю, что сейчас это не приведет к краху, но, ребята, вы будете выстраивать отношения, чтобы вернуться хотя бы, там, знаете, там, к какому-нибудь 80-му году, еще лет 20-30 своей экономики. Вы дальше готовы гробить свои экономики для каких-то пустых мыльных амбиций. Вы уйдете, про вас не вспомнит никто. Это в лучшем случае. И радуйтесь, чтобы про вас никто не вспомнил. Чтобы только вам потом на ваши портреты или на ваши какие-то упоминания не плевал народ, который вы предали, который вы довели до ручки, который сейчас не понимает, что ему делать, да? И, пожалуйста, смотрите на те государства санкционные, которые просто сейчас поднялись, как монолит, как богатыри. Что вы с ними сделаете? Вы должны выстраивать диалог с нашими странами, я имею в виду Республику Беларусь, Российская Федерация, Казахстан, другие страны, и Китай в том числе, и много-много. Вы должны уважать, видеть партнера, а не вести себя, как я, вассал, и вы все должны мне заслужить. Нету такого. Все, капитализм закончился, рабовладельческий строй закончился. Садимся за стол переговоров, знаете, это шикарная аксиома, ничего лишнего. И личного, и лишнего, только бизнес. Давайте разговаривать на равных, вот и все.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Встречаемся в преддверии Всемирного дня донора. Напомню, ежегодно отмечается он 14 июня. Да, я знаю, что Белорусский Красный Крест также готовится к этому событию. Есть некие мероприятия, уже можно стать героем, подарить шанс на жизнь. Вот я прочел слоган. Действительно важный момент, и мы на данном этапе видим, что сейчас каждая капля крови – это спасенное будущее. Что происходит в этом ключе, какие мероприятия ожидают, куда приходить, спросят у нас все.
2: Да, 14 числа, традиционно 14 июня, это Международный день донора, да. Так как он попадает на воскресенье, то мы совместно с Республиканским научно-практическим центром трансфузиологии решили провести его на базе, на площадях Белорусского Красного Креста в четверг, 11 числа, 11 июня, с 9 до 14 часов, Карла Маркса, 27, вход свободный, так. Пожалуйста, приходите. Все не желающие, забываем, да. Не забывайте. Вы знаете, я хочу просто сказать о важности этого посыла. Есть очень много путей оказать благотворительность, да, помощь кому-то, страждущему. И это очень легко делается. Мы очень добрые люди, белорусы, и поэтому мы всегда готовы прийти на помощь. Но донорство – это 3-4-5 ступеней в благотворительности вверх. Потому что человек, который является донором, он оказывает помощь нуждающимся в ущерб себя, отдавая свою кровь. Да, мы это должны прекрасно понимать. И не каждый на это готов. Да, он готов поделиться там какой-то копеечкой, готов поделиться своим личным временем, еще какими-то вопросами. Но отдать частичку себя не каждый готов. Это нормально, но мы всегда агитируем людей не бояться, потому что донорство – это абсолютно безвредно для человека. Более того, я хочу сказать, что помимо той психоэмоциональной позитивной ноты, которую человек, сдавая кровь, получает, он еще получает и физическое благополучие по той простой причине, что я вот недавно выступал, говорил, что когда человек одномоментно сдает определенное количество крови, ну, это там 425 миллилитров, да, организм это воспринимает как стресс, и он начинает запускать процесс кровотворения, когда идет большая, значительная выработка различных телец, стволовых клеток. Да, они же идут не только для того, чтобы строить те компоненты крови, которые потеряны, но они идут сразу же на строительство всего остального организма. То есть здесь, ну, мы можем говорить и омолаживающем, извините, эффекте, реконструктивном эффекте, да, этих стволовых клеток, которые массивно сейчас начинают вырабатываться. Еще очень важный посыл, самый главный посыл, что одна донация спасает в среднем 4 человеческих жизни. И на сегодняшний момент мы говорим о том, что наша медицина шагнула очень далеко. И когда проводятся высококачественные, высокоточные операции, высокотехнологичные операции, используются определенные компоненты. Это могут быть эритроциты, это могут быть там плазма, альбумин, факторы свертываемости крови, да. Из крови делаются ультрасовременные препараты, да, в том числе и противоопухолевые препараты. Мы можем благодаря компонентам, свертывающим компонентам, лечить очень много различных заболеваний, которые раньше, ну, практически были равно приговору, да. Сейчас это абсолютно фармацевтика пошла вперед, и мы делаем великолепный препарат из этой крови. Поэтому, когда я говорю, что мы спасаем, доноры спасают человеческие жизни, это не просто красное слово. Это, вы знаете, сродни, когда там сотрудник МЧС вошел в горящее здание и вынес оттуда человека, спас ему жизнь. Так вот, донор делает то же самое. И поэтому любой донор без каких-либо красных словцов называется спасителем чьих-то человеческих жизней. Причем абсолютно он не знает, кому он помог, но этот человек своей донацией спасет минимум 4 человеческих жизни. И это на самом деле подвиг, современный подвиг. И поэтому я приглашаю людей присоединиться к донации и стать настоящими спасителями чьих-то человеческих жизней, которые мы даже не знаем, в какой момент понадобится и кому эта кровь. Может быть, ребенку, может быть, пожилому человеку, а может быть, кому-то из родственников, из того донора, который сдал эту кровь. А может быть, самому донору когда-нибудь понадобится кровь. И кто-то опять же придет ему на помощь и спасет его жизнь. Поэтому это улица с двухсторонним движением. Приходите, еще раз, Карла Маркса, 27, 11 числа, 11 июня с 9 до 14. Будем рады вас видеть.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Евгеньевич Шевцов. Спасибо огромное, Дмитрий Евгеньевич,
2: за этот разговор. Спасибо за приглашение.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Белорусская музыка.

Александр Лукашенко и Владимир Путин во вторник провели телефонный разговор. Главы государств обсудили международную повестку дня, обстановку в регионе. В ходе разговора затрагивался и вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Также в числе обсуждавшихся тем торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. В Беларуси развиваются условия для работы криптобанков. Накануне премьер-министр Александр Турчин подписал постановление, которое дополняет единый перечень административных процедур в отношении субъектов хозяйствования, утвержденный постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 года админпроцедурами, связанными с регистрацией криптобанков. Так предусматривается включение криптобанков в соответствующий реестр, его корректировка и исключение из реестра. Принятие постановления нацелено на реализацию механизмов, предусмотренных указом президента о криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков и будет способствовать развитию криптосферы в Беларуси. На полях заседания Совета министров обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности в Москве состоялась двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и России Виктора Хренина и Андрея Белоусова. На встрече министр обороны России заявил, что страны продолжают активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что встречи и общение сторон носят регулярный характер. Виктор Хренин и Андрей Белоусов сверили часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, обсудили возможные направления дальнейшего взаимодействия. Заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по сохранению и защите исторической памяти пройдет 10 июня в Минске и в Москве в режиме видеоконференц-связи. Участники рассмотрят вопросы сохранения и защиты исторической памяти, в частности, вопросы о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны. Кроме того, парламентариям будут представлены предложения по разработке мероприятия союзного государства по организации совместной деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 80 копеек, 3,83 за 100 российских рублей и 4 рубля 13 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России в программе «Хоровые произведения» Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении трех машин.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические.

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

Александр Лукашенко накануне встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Глава государства отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Дмитрия Мазепина. С 2024 года он возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Президент предложил Дмитрию Мазепину обсудить перспективы сотрудничества среди тем, которые обсуждались на встрече бизнес-сотрудничества. Напомню, Дмитрий Мазепин является акционером компании «Уралкалий». Также обсудили гуманитарное сотрудничество. В продолжении темы российский предприниматель Дмитрий Мазепин после встречи с президентом Беларуси рассказал журналистам некоторые подробности состоявшегося разговора. Он сообщил, что России и Беларуси удалось убедить Международную федерацию водных видов спорта снять ограничения с российских и белорусских спортсменов с последующим их участием в крупных международных соревнованиях. Из ближайших стартов он назвал предстоящий чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже, и в данном случае пока остается открытым вопрос с выдачей виз руководством Франции. В Совете Республики накануне прошла встреча с делегацией турецких деловых кругов. По итогам встречи председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Олейник рассказал, что стороны уделили приоритетное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что приезд турецкой делегации позволит выйти на новые договоренности в части торгово-экономического сотрудничества, а также найти новые точки соприкосновения в плане инвестиционного сотрудничества. Сотрудничество и создание совместных производств. Калужская область заинтересована в белорусских разработках и технологиях в сфере АПК. Накануне заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Петр Казакевич на полях международной специализированной выставки «Белагро-2026» встретился с делегацией Калужской области во главе с заместителем губернатора Александром Ефремовым. В ходе встречи стороны подвели итоги выполнения договоренностей, достигнутых на рабочей встрече 16 апреля в Академии наук, и обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Особое внимание было уделено оборудованию для предпродажной подготовки картофеля, разработанному на экспериментальном заводе НАН Беларуси. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2.80 рубля, 3.83 за 100 российских рублей и 4.13 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича, Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко в понедельник подписал закон об изменении закона Республики Беларусь о товарных биржах, который совершенствует и актуализирует нормы соответствующего документа от 5 января 2009 года. В законе закреплены основополагающие принципы биржевой деятельности и упрощены процедуры заключения договоров на биржевое обслуживание. Кроме того, расширены и уточнены функции Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Белорусской универсальной товарной биржи в сфере биржевой торговли. В Беларуси расширены полномочия Национального совета по гендерной политике при Совете министров. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Постановление подготовлено с целью расширения полномочий Национального совета по выработке рекомендаций в выравнивании социально-экономических возможностей мужчин и женщин, формировании системы семейных ценностей, ответственного родительства и укрепления брачных отношений. В Беларуси ожидают с визитом президента Ганы. Об этом первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич заявил в эфире телеканала «Первый информационный». Он отметил, что к подписанию готовится большой пакет документов и проекты, которые похожи на зимбабвийские. Напомню, ранее министр иностранных дел Максим Рыженков заявлял журналистам, что визит президента Ганы в Беларусь планируется на июнь текущего года. Глава белорусского внешнеполитического ведомства в этом году совершил ряд визитов в страны Африки, в том числе в Гану. Сообщалось о размещении заказа на производство в Беларуси порядка 3000 единиц сельскохозяйственной техники, достижении конкретных договоренностей по увеличению поставок сухого молока и мяса. И в завершении выпуска: безопасность людей в купальный сезон в Беларуси будут обеспечивать 68 спасательных станций. МЧС сделала интерактивную карту пляжей по всей стране. На сегодняшний день 500 пляжей официально разрешены для эксплуатации. Это означает наличие необходимых разрешений и оборудования. На них прочищено дно, отсутствуют сильные течения и водовороты. Созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. В рамках профилактических мероприятий в зонах отдыха будут действовать беспилотные летательные аппараты и вертолетная авиация для обнаружения небезопасных условий. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившее полотно 2.0 Семен Хананаев и группа FreeStix приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 16, в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 17, в Могилеве 19 градусов тепла, в Витебске плюс 21. Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Игнорим в постели помяты мы. Скачаем по рейтингу фильм. Окажется, что он неприкольный. И начнем убивать с тобой свою меланхолию.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
4: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Традиционно говорим о тех темах, которые волнуют каждого из нас с вами, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. В студии Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Оля, привет!
5: Привет, Вадим!
4: Ну что, слушай, встречаемся на старте лета.
5: Ура!
4: Ура!
5: Лето!
4: Международный день защиты детей совсем недавно отметили в Беларуси. И предлагаю сегодня поговорить о нашем белорусском детстве. Вот какое оно?
5: О детстве по-белорусски.
4: О детстве по-белорусски тоже можно. Вариантов масса. Но в целом, мне кажется, что тема очень актуальна, потому что, знаешь, очень много счастливых, красивых детей.
5: Видишь, ты сам рассказал, какое оно. Счастливое. Улыбающееся.
4: Поговорим о детстве. Но хотел бы, наверное, все-таки начать, все-таки у нас настоящая жизнь, о нашем с тобой детстве. Вот что у тебя, самые какие яркие воспоминания из твоего детства? Потому что у нас оно было, мне кажется, как-то немножечко другое. Не такое, как сейчас современных ребят молодых.
5: Да, мне кажется, мы больше радовались, и нас большими какими-то моментами можно было обрадовать, да? Потому что вот что для меня было в детстве самое классное. Когда начинались летние каникулы, я очень ждала, когда мама на выходные повезет нас в парк Челюскинцев. У нас была такая возможность, да. Мы жили в Дзержинске, это была электричка, вот поездка на электричке, потом вот приезд в парк, в парке аттракционы, обязательно в парке кинотеатр был, обязательно поход в кино и возвращение домой. И обязательно вот это поесть с собойку, ну тогда же не было столько кафешек и возможностей, и даже мороженое, мне кажется, не везде продавали. Была всегда собойка, и вот на скамеечке, значит, в парке раскладывалась вот эта вот собойка, и она была такая вкусная, потрясающе вкусная.
4: До сих пор помнишь вкус?
5: Да, и вот эти вот качели, карусели, прям вот я об этом говорю, и как будто это было вчера, правда?
4: Слушай, ну действительно, детство было у нас, вот мне кажется, знаешь, на стыке таких эпох, таких времен, когда активная цифровизация была. Я вспоминаю свое детство, когда появилась вот первая приставка 8-битная или 16-битная, не помню уже, Sega Mega Drive, что-то такое, да? И я действительно, у меня не было такой приставки, у меня была возможность попросить у соседа поиграть эту приставку. Uh-huh. Я прекрасно понимаю, слушай, какой мы путь интересный прошли, да?
5: Слушай, ну мы понимали, мы радовались, вспомни, как мы ждали Новый год, потому что мы радовались вот этим подарком, который появляется под елками. И нашим родителям было, мне кажется, проще, потому что вот Sega Mega была одна.
4: Да,
5: или
4: да.
5: Там вот эта вот штучка, где там яйца подбрасывать нужно было.
4: Точно,
5: ну, погоди.
4: Да, да,
5: тоже она была одна. Или там, например, помню первый плеер, который мне подарили, вот кассетный еще, вот с наушниками плеер, да, он был большой такой. Ну, прям я его очень хотела. Электроника.
4: Так.
5: А сейчас?
4: Слушай, ну сейчас, вот я не знаю, у меня ощущение, что несмотря на то, что сейчас избыток всего, иногда переизбыток, давай говорить прямо, абсолютно все есть на прилавках, абсолютно много гаджетов, много всевозможных развлечений. Вот я, честно тебе скажу, я не чувствую, что мое детство было каким-то, ну, скажем так, не таким и невеселым.
5: Нет, вот, нет, честно, оно было таким, и мне кажется, детство. Наши эмоции были даже более такие прочувствованные, да, мы чему-то могли радоваться очень долго. Сейчас вот все говорят про клиповое мышление, мне кажется, и понятие радости, оно тоже такое краткое становится, да, вот ты что-то подарил, глазки у ребенка загорелись, и тут же потухли, потому что, ну, есть опять еще что-то, что
4: давай
5: он там... Да, да, да, да. А мы там, например, с этим подарком долго его там, бережно к нему относились, долго с ним носились, там, спали там рядышком, положив этот подарок. То есть вот это вот такое вот, мне кажется, такое более осознанная была история. Ну, плохо или это хорошо, времена разные, понятно, да, как бы, но вот...
4: Детство было ярким. Ты говоришь про подарки. Слушай, я на всю жизнь запомню свою самую классную игрушку. У нас с братом была самая прекрасная игрушка. Нам привезли твердотопливный котел, как сейчас... Подожди, это начало истории. И твердотопливный котел был в деревянном ящике, да, то есть в упаковке. И мы из этого деревянного ящика сделали подводную лодку. То есть просто в ящике нарисовали какие-то приборы. приборы какие-то, знаешь, там руль прицепили, какой-то сверху там тент натянули, и это было самое. Мы просто не вылазили из этой подводной.
5: Но вообще это было бы актуально и сейчас. Вот детям, мне кажется, этого не хватает. Вот если бы папы делали из ящиков с детьми вот эти вот подводные лодки и больше втягивали в какие-то процессы, мне кажется, детям этого не хватает. Много всего готового, много то, что можно пойти купить, но ведь семья и счастливый ребенок — это когда есть взаимодействие родителей и детей. А вот в этих подводных лодках есть взаимодействие. Так что это очень классная история на сегодняшний день. Папа, мотайте на ус, и мама, заставляете папу искать ящики и делать из них вот, ну, что-то изобретать, что-то делать. Это здорово.
4: Кстати, вот говоря, опять же, о важной составляющей нашего государства, это, конечно же, поддержка белорусского государства наших детей. Вот, давай говорить прямо, в Беларуси охрана детства является таким важнейшим приоритетом государственной политики.
5: Материнство и детство.
4: И это в стране у нас такая многогранная система социальной защиты семьи с детьми и государственная социальная поддержка. Кстати, оказывается, фактически на каждом этапе. Я вот когда готовился к программе, посмотрел. Начиная от рождения ребенка и до его совершеннолетия.
5: Начиная от момента появления ребеночка внутри мамы.
4: Да,
5: даже
4: вот
5: я бы сказала. Не только про рождение ребенка, там условно, да. Мы понимаем, что как только мама становится на учет по беременности, как только вот эта жизнь зарождается внутри мамы, начинается уже история, когда ребенок находится под защитой. Это сопровождение мамы во время беременности. Оно у нас абсолютно бесплатное на всех этапах. То есть мы смотрим и на то, как развивается ребенок, и в случае необходимости генетические какие-то тесты проводятся. Все же это есть, все это открыто. Ну и потом, конечно, это рождение ребенка, когда каждая мама знает, что для нее открыт роддом. Да. Появление ребеночка на свет, сопровождение маленького ребенка. Потом не надо забывать о том, что у нас 3 года декретного отпуска, отпуска по уходу за ребенком, и они оплачиваемые 3 года. И сегодня пособие по уходу за ребенком, ну, не маленькое, да. Многие женщины, которые вот у которых есть детки, они скажут, и причем с второй ребенок, это еще больше выплаты. Выплаты до рождения ребенка и после, семейный капитал. Ну, как бы все это наша история, которая на сегодняшний день есть. А многодетные семьи – это еще и много-много льгот и привилегий уже после. В том числе и по строительству жилья.
4: Кстати, вот говоря о детстве, опять же, напомню, что семьи с детьми у нас получают пособие, адресную помощь, а многодетным семьям предоставляется семейный капитал. И в целом, вот я, опять же, когда
5: питание для детей,
4: готовился к эфиру, смотрю, бесплатно. Что государство гарантирует бесплатные услуги здравоохранения, образования, да. Детского сада до вуза. Действительно, мы сейчас можем говорить о том, что сделано максимально много, и на данном этапе, мне кажется, что детство должно быть у каждого ребенка таким беззаботным, потому что мы действительно видим, и санатории работают, оздоровительные лагеря работают, дети могут выбирать уже, да, то есть раньше, слушай, попасть в детский лагерь, это была достаточно такая трудная история.
5: Ну и условия были не те в детских лагерях. Сегодня в детских лагерях создано, вот если ты был, я недавно
4: вот
5: была.
4: Я недавно была
5: в детском лагере, это лагерь, по-моему, МТЗ, если я не ошибаюсь, заводы, то есть остались еще заводские такие лагеря. Была в лагере Белтелекома нашего прекрасного, да, который тоже в Воложенском районе. Ну, комфортные условия, теплые помещения, и в случае необходимости они отапливаются. Прекрасная кровать. Ты помнишь, у нас эти вот деревянные были домики, где холодно, не холодно, хорошо, нехорошо, но ты живешь. Туалет на улице, ну, у нас был, например, да, умывание вот это вот, ну, нужно было быстро умыться. Сейчас там есть абсолютно все. Еще и питание, еще и родители, которые допускаются в лагере.
4: Кстати, вот говоря, опять же, ты уже говорила о том, что очень пристально смотрят за малышом с момента его, скажем так, зарождения вообще в целом на этой планете. Наверное, хотел бы тоже коснуться важной темы. Она очень важна, потому что в Беларуси один из самых низких показателей младенческой смертности в мире.
5: Это наше достижение.
4: Вот это действительно достижение. Об этом мы, наверное, где-то местами и мало говорим, потому что говорить об этом нужно много. Это самое главное, что может быть, это сохраненная жизнь маленьких детей.
5: Да, в РНПЦ «Мать и дитя» выхаживают у детей 500 грамм веса. Ну, то есть мы понимаем, что такое 500-граммовый ребенок, которому дают право на жизнь. И причем я хочу сказать, что для мамы это ведь бесплатная история. То есть мы понимаем, сколько вкладывается, сколько должно быть вложено в то, чтобы это была полноценный ребеночек в будущем. Жизнь каждого ребенка у нас самая важная и самая ценная.
4: Кстати, говоря о детях, говоря о детстве, вот то, что касается многодетных семей, тоже очень важная история. территорию, мы видим, что очень много и льгот, и, конечно же, и на данном этапе то, что касается строительства, жилья тоже для многодетных семей, очень много сделано. Вот если провести, не хочется проводить параллели, но они как бы просятся сами по себе. Вот вспоминая наше детство, да, и детство современных ребятишек, вот можно ли говорить о том, что мы прошли просто колоссальный путь? Мы к этому, наверное, привыкли уже, да, и кажется, что хочется еще больше.
5: Всегда, человек еще, так устроен, да, чем лучше он живет, тем,
4: удобнее,
5: тем
4: но
5: больше.
4: Но вот опять же, глядя назад немножечко, несколько даже десятилетий назад, понимаешь прекрасно, что наши родители, мне кажется, даже мечтать о таком не могли, о таких возможностях, о такой помощи.
5: Но вообще наши родители даже не думали, что им государство что-то должно.
4: Вот, кстати, это точно.
5: Потому что, да, чем больше вот как бы мы, тем больше вот думают, и это должно, и то должно, и так далее, и тому подобное. Хотя и у наших родителей наши детские сады тоже были бесплатные, и наше образование тоже было бесплатным, вы это тоже прекрасно помните. Поэтому были определенные льготы и тогда.
4: Кстати, вот говоря о многодетных семьях, я все-таки напомню, что в 2002 году был принят закон о демографической безопасности Республики Беларусь. Я вот мониторил, смотрел и увидел, что Беларусь приняла такой закон, наверное, первой всех стран, не наверное, а первой всех стран постсоветского пространства. То есть понятно, что в 2015 году уже была принята программа семейного капитала при рождении третьего либо последующего ребенка. Но в целом получается, что детство в Беларуси, да, оно такое беззаботное, да, оно такое яркое, красивое, сочное, но государство еще в 2002 году поняло, что нужно делать.
5: Ну, демография это вообще вопрос номер один, поэтому, конечно, поняло, что нужно делать.
4: Постсоветские страны, давай говорить прямо. Сейчас, может быть, да, но до определенного момента нет.
5: Ну, и не у всех постсоветских странах так остро стоит вопрос демографический. У нас он стоит остро. Потому что, если мы говорим про тот же Узбекистан, то там как раз-таки есть прирост населения, да, поэтому, ну, собственно, зачем много льгот, если рожают и все хорошо и так, да? Мы, может быть, где-то, на мой взгляд, сейчас скажу непопулярную вещь, переборщили вот с количеством того, как мы опекаем всех и вся для того, чтобы детки появлялись. Ты говоришь не раз, вот сегодня у тебя прозвучало, у нас такое беззаботное, счастливое детство. Ну, реально, если его не озаботят и не осчастливят родители.
4: Ну, это точно.
5: Да, или там те, кто окружают, потому что безопасность детей, особенно сейчас, когда начались летние каникулы, сама вчера просто въезжала в один населенный пункт, и количество детей на велосипедах без присмотра, ну, и ты как водитель не сильно понимаешь, когда у тебя тоже нет уже маленьких детей, которые вот сейчас, ну, это опасно. Я хочу вот как бы родителей всех призвать к тому, что, ну, нам надо понимать, что наши дети, безопасность наших детей в руках наших тоже. Поэтому все, что касается передвижения, велосипедов, самокатов, сейчас начнется купальный сезон, плавание и так далее, это зона нашей ответственности.
4: Раз уже заговорили о безопасности, все-таки, наверное, хочется тоже вспомнить свое детство, но никто не переживал. Вот ты говоришь, нужно заботиться. Но у нас родители не переживали, отпускали нас в лес, отпускали на рыбалку за 10 километров на велосипеде.
5: Не, ну, в лес и на рыбалку отпускать можно, только клещи сейчас другие. Нужно помнить о том, что энцефалита клещевого, ну, хотя сейчас есть и прививки, тоже можно обезопасить. Да. Нужно подумать о том, чтобы детей обезопасить. А походы на рыбалку никто тоже не отменял. Пожалуйста, это как бы зона ответственности вашей и ваших родителей. И отпускать детей на рыбалку точно нужно. А еще лучше вместе с ними сходить на рыбалку. Но то, что касается средств мобильных, мы, когда с вами катались на велосипедах, машин столько на улицах, на дорогах наших не было, правильно? Проезжающий автомобиль был там в лучшем случае в деревне один, а то и два за там весь день. Сегодня каждая семья имеет автомобиль, автомобильное движение, вот движение автомобилей даже в деревнях, оно достаточно высокое. Я говорю там, не говорю про дворы в городах. А детям на велосипедах все так же хочется кататься. Это же прекрасно, что им все так же хочется кататься. Поэтому нужно выезжать с детьми на велодорожку. Нужно как бы детям объяснять, где можно, где нельзя, и делать так, чтобы это было безопасно. Ну, трагедии — это не самая лучшая история во время каникул, особенно с детьми.
4: Кстати, говоря о безопасности, это интересная история, не хочется смотреть к нашим соседям, но тем не менее. Вот в Польше заговорили о том, чтобы ограничить доступ к соцсетям детям до 15 лет. Вот
5: не то, только в Польше.
4: Да, но Европа это уже такая тенденция мировая, говорит, в Австралии, да. Я так понимаю, в декабре уже приняли такой закон. Европа тоже посматривает. Вот то, что касается безопасности в соцсетях. Говорим о детстве, понимаем, что сейчас детство и соцсети можно поставить знак равенства, потому что ребята молодые, девчонки молодые.
5: Живут там.
4: И, ну, давай говорить прямо, не все хорошее появляется в соцсетях, и не все хорошо влияет на ребенка. Вот как с этим быть? Что здесь мы, вот на твой взгляд, должны как-то смотреть на опыт других стран, либо выработать какую-то свою стратегию?
5: Ты все время пытаешься рецепт у меня получить там, где нет рецепта.
4: Да, крепко.
5: Где выписать невозможный рецепт. Ну, все нужно. Нужно смотреть на то, как это будет будет работать и как это будет действовать, насколько это будет эффективно. Хотя я считаю, что запреты, они никогда не эффективны, то есть нужно думать, что мы можем дать взамен. То есть если мы у ребенка отбираем вредную конфету, мы должны предложить взамен что-то полезное, да, и чтобы оно было для него также привлекательно. Может быть, нужно увлекать, мы понимаем, что из того же ТикТока мы детей не вытащим, но значит, нужно его заполнять каким-то таким контентом, который был бы интересен и детям, и был бы под нашим контролем, детям предлагать делать такой контент. И я знаю, что это есть, потому что открываются и медийные центры, и в домах детского творчества, и в школах открываются, где они сами созидают, ну, то есть создают что-то, что они потом размещают в тех же социальных сетях, и оно немножко другого содержания. Вот эту детскую историю, то нужно, мне кажется, поддерживать и распространять. Тогда, может быть, меньше будет вхождение алгоритмов других в социальные сети, которые будут выдавать им другой контент.
4: Кстати, говоря о детстве, говоря о соцсетях, вот тоже, мне кажется, как мы вот, скажем так, выжили в 90-е, да, не имея вообще, в принципе,
5: потому соцсети. Потому и выжили.
4: Ты знаешь, я не представляю, сколько времени свободного, мне кажется, появилось бы у ребят, если бы они стали меньше уделять времени социальным сетям. Потому что вот я вижу, и мои уже взрослые дети, но тем не менее, я видел, как они пользуются телефонами, пусть не так активно, как сейчас вот прямо ребята,
5: кстати,
4: которые 6-7 лет, уже прям в телефоне живут.
5: А ну вот это прекрасная история с лагерями. В лагерях у детей телефоны на какое-то время изымают.
4: Гениально.
5: Да, то есть дают их вот там в обеденное время и в вечернее. Ну, с одной стороны, может, это плохо, и вначале они возмущаются, слушай, а потом, как раз-таки, когда они видят, сколько есть подвижных игр, сколько интересных есть игр, что такое футбол, что такое там пионербол, что такое резиночки, которые мы прыгали бесконечно.
4: Да.
5: Детям это тоже интересно, просто их нужно увлекать. Но нам же проще не показать игру или не поиграть с детьми в резиночку, а засунуть ребенку в руки этот мобильный телефон и там нажать кнопочку, и чтобы он смотрел какой-то там...
4: Ну, иногда ему виноваты, согласен с тобой.
5: Потрясающий мультик. Ну, не иногда. Мы всегда виноваты.
4: Спасибо.
5: Не надо думать о том, что в воспитании наших детей виноваты кто-то, кроме нас. Ну, как бы мы же их воспитываем, и мы за этим наблюдаем, и мы сами все это делаем, поэтому...
4: Кстати, вот говоря о детстве, говоря о том, как в Беларуси относятся к детям, интересный такой трогательный проект для многодетных семей стартовал в Беларуси — «Батькова кашуля» для третьего ребенка. Вот, ты знаешь,
5: да,
4: вот
5: красивый
4: посмотрел, очень так интересно. Можно говорить о том, что это, в принципе, знаешь, такая демонстрация тренда, который заложил президент нашей страны, да, и в целом вот отношение к ребенку, к многодетной семье, к третьему ребеночку от нашего
5: государства. Ну вот я хочу выразить слова благодарности, правда, партии «Белая Русь», потому что вот Ольга Николаевна Чемоданова, партия, были инициаторами проведения этой общереспубликанской акции. И мне кажется, это такая великая память, которая останется у каждого вот этого третьего ребенка. Он будет чувствовать, мне кажется, какой-то такой особый оберег, особую защиту, да, вот получив этот подарок.
4: Слушай, здорово. То, что касается акций, то, что касается мероприятий, то, что касается каникул, мы с тобой уже проговорили и действительно убедились в том, что сейчас действительно есть все возможности для того, чтобы ребенок беззаботно отдохнул у нас в Беларуси. Но, на твой взгляд, вот все-таки традиция отвозить детей, скажем так, на деревню к бабушке, вот она сохранилась, либо все-таки уже меньше этим людям?
5: Ну,
4: происходит?
5: Деревень меньше.
4: Да, ну это факт, согласен.
5: Бабушек меньше живет в деревнях.
4: Но и дети не хотят. Вот к чему веду этот разговор, что дети, ты знаешь, в последнее время, к сожалению, даже имея возможность поехать к бабушке, они иногда отказываются. Вот как ты думаешь, почему?
5: Ну, и у нас было по-разному. Кто-то ехал к бабушкам, кто-то не ехал к бабушкам. Все зависит от того, сколько детей будет на улице в этой деревне, да? То есть, если у тебя там друзья, ты же ехал не к бабушке даже, не столько к бабушке, сколько к друзьям, к велосипедам, к этим играм там и ко всему остальному. Вот к этому ты ехал. Сейчас, наверное, у детей такой более организованный отдых, и они с удовольствием поедут куда-то в детский лагерь, особенно если это не первый раз. Хотя опять, у нас не всегда дети наши социализированы. И часто можно слышать, что я готов отправить ребенка в лагерь, так он не хочет.
4: Ну,
5: потому что там нужно жить по правилам, потому что там не оставит тебя мама на весь день с мобильным телефоном, потому что не принесет тебе еду в кровать, а нужно идти. Но мы должны понимать, что если мы хотим все-таки наших детей воспитывать и готовить к каким-то более серьезным вещам и ко взрослой жизни, вот это испытание лагеря, в которое мы когда-то проходили.
4: Звучит очень страшно.
5: Нет, оно звучит потрясающе. Потому что потом, когда это становится уже не первый, в первый год всегда страшно ехать, и нам было страшно, и мы не всегда хотели. Второй, третий, когда у тебя уже там появляются друзья, когда ты понимаешь, что это такое, когда ты взрослеешь, вот это вот все движение. Ну, надо пробовать и не идти у ребенка на поводу, не забирать его там после первых трех дней, когда он там рыдает и говорит: мамочка, забери меня обратно, да. А все-таки дать ему возможность адаптироваться и пожить вот с ребятами в лагере, это здорово. Тем более безопасность в лагерях, она действительно очень высокая.
4: Слушай, ну там
5: и оставляя ребенка одного дома, ты рискуешь больше, чем вот отправив его в лагерь. И по стоимости, так, я хочу сказать, вот, да, когда начинается иногда вот вой в социальных сетях, что детский лагерь стоит столько, называются там суммы, я хочу обратить внимание, что да, путевка стоит столько, но у нас профсоюзные организации, как правило, на предприятиях оплачивают до 90% стоимости путевки. И родителям остается доплатить там 300-200 рублей, везде по-разному.
4: Прямо сейчас это небольшие деньги.
5: Конечно.
4: Кстати, вот говоря, опять же, об итогах сегодняшней программы, говоря о детстве в Беларуси, о белорусском детстве, ты знаешь, ну, вопрос такой, как, казалось бы, не про детство, но вот я, когда я готовился к эфиру, и вот сейчас с тобой поговорили, все-таки, наверное, нужно об этом сказать, что белорусское государство, давай говорить вот так, наверное, может, оно грубо прозвучит, но это правда, на детство белорусских детей тратит огромное количество средств, потому что, вот опять же, школьное образование, оздоровление, творчество, спорт, питание, отдых, строительство, жилье, если все это суммировать, то, по большому счету, государство очень большие средства вкладывает в детство наших маленьких
5: детей. И правильно делает.
4: Спасибо.
5: Дети — наше будущее.
4: Ну, да, это будущее.
5: Да, и когда родители говорят о том, что вот мы не хотим там двоих детей или троих, потому что это дорого, или мы не хотим ребенка, потому что это дорого, так вот кто сказал, что дети — это дешево? Вот ты сейчас привел пример государства. Сколько тратит государство?
4: Посчитать, я
5: и каждая семья понимает, что да, ребенок — это никогда не дешево, но это будущее. Это тот, кто придет тебе на смену. Это тот, кто будет платить тебе пенсию, зарабатывать на твою пенсию.
4: Может,
5: да?
4: Воды стакан
5: это,
4: подаст.
5: Поэтому ты же должен понимать, что дети — это самая выгодная инвестиция, которая может только быть. И у государства, и у семьи.
4: Ну что ж, время наше подошло к завершению. Конечно же, говорили сегодня в программе «Настоящая жизнь» о детстве в Беларуси или о белорусском детстве. Вот что можно подытожить? Во-первых, в Беларуси созданы все условия для того, чтобы, во-первых, дети появлялись на свет, во-вторых, делали это в комфортно.
5: Нет, не все условия.
4: Так, не все.
5: Мужчин не хватает.
4: Хорошо, мужчин не хватает, соглашусь, но это нам, мужикам, упрек. Вот, но в целом, опять же, детство белорусских детей, оно, во-первых, гарантировано государством, потому что мама может спокойно быть в декретном отпуске 3 года. Есть такие нововведения, которые касаются и папы, там можно, по-моему, на 14 дней взять отпуск.
5: Конечно, папа может быть и в декретном отпуске.
4: И в декретном отпуске.
5: И бабушка может уйти в декретный отпуск.
4: Вариантов масса. Конечно же, мы видим, что, опять же, даже вот летний период охвачен всевозможными и кружками, и, конечно же, санаториями, и оздоровительными лагерями. То есть вариантов также масса. Ну и, конечно же, самое главное, вот я, наверное, подытожу сегодняшнюю программу, что детство белорусских детей — мирное. Вот это самое дорогое, что есть.
5: Да,
4: потому что мы видим, что происходит, к сожалению, по периметру наших границ. Вот там детство у детей, ну, давай
5: счастливое детство только в мирной стране, да, это правда.
4: Это точно. Поэтому вот такая вот программа «Настоящая жизнь». Ну, что хочется сказать? Рожайте детей, воспитывайте детей. В Беларуси это вот нужно.
5: Дети – это счастье.
4: Спасибо. Вот, спасибо, что сказала. 21 год жил, что ж такое-то? Дети – это счастье. Фух, буду себя теперь успокаивать. Ольга Шпилевская, Вадим Шепет, программа «Настоящая жизнь». Слушайте нас на Альфа-радио.
5: И женском радио.
4: До встречи.
5: До встречи.
3: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Новости медицины 16+.
3: О том, когда же появится вакцина от ВИЧ, чем полезны прогулки по лесу и какой фрукт способен подавлять вирусы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Планы по разработке вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в течение ближайших 2 лет. Об этом заявил директор Российского национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Лагунов. Отмечу, по последним данным, на 1 января этого года в Беларуси зарегистрировано 37 410 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 26 005 человек, живущих с ВИЧ. Около 22 000 из них не являются источником ВИЧ-инфекции благодаря эффективному лечению. Чаще всего вирус выявляют среди мужчин. В общей структуре заболевших 61% граждан именно мужского пола. Основной путь передачи в Беларуси – половой, в 89% случаев. За минувший год случаев вертикальной передачи ВИЧ, то есть от матери к ребенку, не зафиксировано. Прогулки по лесу положительно влияют на работу мозга. Они улучшают внимание, скорость обработки информации и память, утверждают неврологи. Оказывается, когнитивные функции улучшаются, так как пребывание в природной среде снижает уровень стресса и усиливает кровоснабжение гиппокампа, отвечающего за память и обучение. Усиленный кровоток доставляет больше полезных веществ, необходимых для обновления нейронных связей, благодаря чему новые воспоминания закрепляются легче, а способность учиться заметно растет. На мозг влияют не только свежий воздух и сама физическая активность, но и интересный насыщенный маршрут, который создает познавательную нагрузку. Медики выяснили, что микрочастицы, содержащиеся в помыло, могут подавлять вирусные инфекции и снижать воспаление. Исследователи изучали крошечные пузырьки, которые растения используют для переноса биологически активных веществ. В качестве модели использовали вирус везикулярного стоматита, который часто применяется для изучения механизмов вирусных инфекций. Оказалось, что вещества из помыла подавляли размножение вируса и одновременно снижали выработку воспалительных молекул, которые при чрезмерной активации могут повреждать ткани организма. Исследователи подчеркивают, что работа пока находится на раннем этапе, а результаты требуют дальнейшей проверки. Однако данные показывают, что компоненты помыла потенциально могут стать основой для новых противовирусных и противовоспалительных лекарственных средств. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в итоге.

0: художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Тенденции этой недели на Альфа-Радио 16+.
2: Доверительный разговор. Президент Беларуси 3 июня встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
1: Тенденции.
2: Известный бизнесмен заехал в Минск по пути на Петербургский международный экономический форум, который проходит в эти дни в северной столице России. Но в Беларусь он приехал не только как предприниматель, но и как руководитель Федерации водных видов спорта России, вице-президент Олимпийского комитета России. Поэтому на встрече во Дворце независимости обсуждали не только экономическую тематику. После встречи с белорусским лидером Дмитрий Мазепин рассказал журналистам некоторые подробности состоявшегося разговора. Прежде всего уточнил: «Я здесь как руководитель Федерации водных видов спорта России и как вице-президент Олимпийского комитета России. Мы проводим большую совместную работу, потому чтобы все наши спортсмены вернулись на международную арену с флагом и гимном». По словам спортивного функционера, России и Беларуси удалось убедить Международную Федерацию водных видов спорта снять ограничения с российских и белорусских спортсменов с последующим их участием в крупных международных соревнованиях. «Я рад был доложить Александру Григорьевичу о том, что мы вместе идем для того, чтобы выступать на международной арене без всяких ограничений», — пояснил Дмитрий Мазепин. Больше о встрече читайте сегодня в свежем номере «СБ Тенденции».
1: Тенденции на Альфа-Радио.
2: Точки опоры. Межгосударственные объединения способствуют развитию целых регионов.
1: Тенденции.
2: Интеграция позволяет странам наращивать экономические объемы и укреплять их суверенитет. Именно этим целям служит ЕАЭС, Союзное государство Беларуси и России, ОДКБ. Союзное государство вполне адаптировано к наметившемуся в мире кризису, который, скорее всего, начнется как энергетический, но имеет все шансы быстро распространиться и на другие сферы. Мы ведь оказались под санкциями, начав во многом отход от долларовой системы. Нами пройден период адаптации и выработаны полноценные альтернативы. И самое главное, запущен производственный цикл, позволяющий обеспечивать и продовольственный, и технологический суверенитет. Да, действительно, пришла пора вспоминать лучшее из советского опыта и выстраивать полноценные евразийские цепочки кооперации, тем более, что наша часть Евразии богата всеми жизненно необходимыми ресурсами. И все же сегодня нужно не только вспоминать советский опыт кооперации, но и переосмысливать его на новом технологическом опыте. Об этом совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта, подписанное в Астане всеми участниками саммита. Подробности читайте в сегодняшнем номере «СБ Тенденции».
1: Тенденции на Альфа-Радио.

Александр Лукашенко в понедельник подписал закон об изменении законов по вопросам регулирования земельных отношений. Документом вносятся комплексные изменения в Кодекс о земле, направленные на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов. Так, райисполкомы наделены полномочиями принимать для государственных нужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Беларусь всегда искренне и открыто выстраивает сотрудничество с другими странами, и в Африке это ценят. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич в эфире телеканала «Первый информационный». Отвечая на вопрос, почему Африка является для Беларуси стратегическим партнером, Сергей Лукашевич выразил точку зрения, что сейчас пришло время внимательно посмотреть на так называемую «дальнюю дугу». Изменения мировой обстановки, которые наблюдаются последние годы, способствовали тому, что многие дальние страны для Беларуси стали гораздо ближе. Он назвал Африку континентом будущего, работать на котором нужно уже сейчас. Товарооборот Беларуси и России в этом году может достичь рекордных 70 миллиардов долларов. Такой прогноз сделал посол Беларуси в Российской Федерации Юрий Селиверстов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он напомнил, что в прошлом году Беларусь и Россия обновили исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами, который составил 62 миллиарда долларов. По итогам 4 месяцев этого года объем внешней торговли товарами вырос еще на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если такая динамика сохранится, то все шансы дойти до 70 миллиардов долларов в годовом выражении у нас имеется, отметил посол. И в завершении выпуска новый выставочный сезон откроется на Кургане Славы 6 июня. На открытии представят экспозиции из 4 районов Минской области – Березинского, Борисовского, Вилейского и Минского. Брендовая продукция от предприятий, ярмарка мастеров, игровые зоны, выступления артистов, дегустации и мастер-классы не оставят никого равнодушным. Выставочные мероприятия продлятся весь летний сезон через каждые выходные. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России в программе «Хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки» в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой рудный кут» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас: в Минске и Гомеле плюс 17, в Могилеве, Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 20 градусов тепла. Сегодня в Минске, Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Гродно и Могилеве плюс 21-23, в Витебске 22-24 градуса тепла. По всей стране без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермант прокомментировал, почему Беларусь стала ключевым игроком на рынке удобрений.
2: Во-первых, Беларусь занимает существенную долю на этом рынке до четверти. И это означает то, что игнорировать Беларусь невозможно, как бы кому не хотелось. Почему невозможно игнорировать? Потому что выключение такого игрока, это сразу же влияет на рост цен. Это означает, что растут цены на продовольствие, это означает, что растет социальное недовольство, социальное напряжение во многих государствах, которое отражается не только на этих государствах, ну там, допустим, как раньше называли, третьего мира, а все это, естественно, давлеет уже и на, собственно, Запад. Поэтому в данном случае вот эта вся цепочка логическая от производителя до, условно говоря, социальных последствий, она вынуждает, в том числе руководителей таких глобальных институтов, все-таки диалог с Беларусью вести и каким-то образом пытаться находить общий язык. И тем более мы видим, что пошли действия определенные со стороны тех же Соединенных Штатов, когда были сняты их санкции, хотя это не самые для нас важные санкции, для нас больше, конечно, бьют европейские, что блокируют логистику, блокируют выходы, в том числе ну, через европейские порты. Вот. Но, тем не менее, это означает то, что не удалось Беларусь так как-то исключить вообще из процесса переговорного и сказать, что с нами нельзя вести никаких дел. Потому что от нас, как бы там кто скептически не ставился к нашим возможностям, но, тем не менее, в данном вопросе очень многое зависит в глобальном масштабе, потому что Беларусь занимает существенную часть этого рынка. Действительно, и как показывает практика, вот схема, ну, простая и для наживы обычной самая, казалось бы, привлекательная. То есть вот продавай свое и пусть там все остальные покупают. Ты просто зарабатываешь на том, что продаешь свою продукцию. Обычно так делают западные государства, которые подсаживают на свои там технологии, да и на продукты, питание тоже. Ну и все на этом. То есть никакого интереса к развитию, как они говорят, конкурентов у них нет. У нас другой подход. Дело в том, что если мы можем нашим близким союзникам или партнерам, которых мы находим по всему миру, передать определенные технологии и позволить им под свои нужды эти технологии развить, в том числе в сельскохозяйственной отрасли, в производстве продовольствия, мы все равно технологически вступаем в кооперацию с ними, да, то есть это и постоянная поддержка этих технологий. Это плюс к этим технологиям, допустим, та же техника сельскохозяйственная, да, это какие-то наши, допустим, разработки в, скажем, той же сельскохозяйственной сфере, в химической, биологической сфере. То есть мы таким образом создаем цепочку кооперации, а не

0: исключительно эксплуатации. И это в конечном в итоге выгоднее для Беларуси, потому что мы не просто только зарабатываем, допустим, валюту, мы еще поддерживаем свою науку, свое высокотехнологическое производство за счет того, что мы завязаны на большое количество там партнеров, и они с нами работают, как с доверенными лицами, которые нам доверяют, и далее при модернизации технологий вновь к нам обращаются. То есть это более долгосрочный цикл, такой инвестиционный, я бы сказал, который в итоге для нашей экономики более выгодный, чем вот простая такая эксплуатация.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермонт о значении выставки «Белагра».
2: Так в том-то и дело, что это признание вот наших достижений, наших заслуг и нашего реального производства. Если бы Беларусь не представляла из себя ничего в данном плане, то, конечно, к нам бы не поехали производители или покупатели нашей продукции. Конечно, для нас это прежде всего возможность демонстрации своих возможностей. То, что к нам приезжают с разных стран, смотрят, что мы можем предложить, как мы можем это предложить. И в этом плане, я думаю, что на самом деле, потому что сельское хозяйство – это все равно про рост, про жизнь, там, про развитие, про как бы некую такую жизненную субстанцию. И это все-таки, мне кажется, у людей где-то в глубине души больше интерес вызывает. Тем более, когда Беларусь действительно показывает, что у нас здесь и сохранено лучше, и мы вот двигаемся всегда вперед, не останавливаемся. Это и касается вот самого-самого современного. Во-первых, я думаю, что меняется сама философия в агросфере. Вот сейчас такая популярная идея, что еда вообще должна быть не просто вот для насыщения, там поел там и пошел, то есть получил частичку энергии, там калорий. Еда должна быть как лекарство. И мы, вот то, что ставим свой бренд «Беларусь», это знак качества, это экологичное, здоровое, полезное, мы должны это и дальше культивировать. И приспосабливать это к разным регионам, потому что разные регионы, у них есть разные запросы на еду.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог Алексей Дермонт объяснил, почему Молдову спешат затащить в Евросоюз.
2: Для того, чтобы европейский проект дальше существовал, был смысл какой-то его развития, объединения этого разношерстных стран, ему нужна экспансия. То есть постоянный захват новых ресурсов, новых рынков, новых территорий. И демонстрация таким образом, что это успешный проект. Это как символ веры. Вот они верят, что это самое совершенное образование в истории человечества. С демократией, с институтами, там, ну, со всем. И они считают, что ну как же, вот все соседи, в принципе, должны бежать, чтобы вступить в этот клуб избранных. А тем более, если уже подготовлена в стране пятая колонна, которая страну кидает, без оглядки на то, что будет с тем же самым сельским хозяйством Молдовы. Ну, мы все понимаем, что оно умрет. Вот в том виде, в котором в классическом оно было, с любимыми продуктами из Молдавии, в том числе винами, виноградом, сливами, да, все это будет уничтожено, потому что на рынке Европейского Союза всего это в переизбытке. Значит, Молдове отведена, ну, совсем уж какая-то незавидная роль. Ну, оставят там из того, что есть, еще 10-15% всего лишь. Население перекачают, значит, дальше на запад, в Румынию, в Италию. Ну, а Молдову превратят просто в форпост военный. Вот для чего она нужна. Она нужна не для того, чтобы поддержать молдавское сельское хозяйство. Это идея объединения даже. Там же не просто вступление в ЕС, там еще круче. Объединение Румынии и Молдавии в одно государство и таким образом даже вступление в ЕС. То есть это, по сути, ликвидация молдавской государственности, которая имеет, кстати, собственную традицию, отличную от румынской, потому что Штефан Великий, Штефан Челмари, известный такой руководитель средневековой Молдавии, он как бы имел суверенитет отдельный там от валашских и других князей. И вот это хотят перечеркнуть, мол, нет. Вот в данном случае мы будем содействовать аншлюсу, поглощению. А вот если интеграция на Востоке, там какая-то евразийская, это плохо. А вот здесь ликвидировать страну и таким образом затащить весь, это прекрасно. Двойные стандарты, лицемерие, экспансионистская идеология. Вот что мы имеем в данном случае.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко накануне встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Некоторые подробности состоявшегося разговора Дмитрий Мазепин рассказал журналистам. Прежде всего, гость отметил, что прибыл в Беларусь как руководитель Федерации водных видов спорта России и как вице-президент Олимпийского комитета России. По его словам, проводится большая совместная работа по возвращению всех спортсменов на международную арену с флагом и гимном. Еще одна тема связана с бизнес-сотрудничеством. Дмитрий Мазепин является акционером компании «Уралкалий». Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14-15 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума. По ее словам, предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, особое внимание уделяется от работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов. Товарооборот Беларуси и Грузии демонстрирует уверенный рост и имеет потенциал для расширения. Об этом заявил журналистам чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук перед началом экспертной сессии «Беларусь-Грузия. Агропромышленный диалог» во время Белорусской агропромышленной недели. Он отметил, что за первый квартал этого года темп роста экспорта более 160%. Сотрудничество более интенсивно начинает развиваться как между бизнесом, так и между правительствами. Николай Рогащук обратил внимание, что в этом году впервые за 6 лет проведена межправкомиссия в Тбилиси. Прямые рейсы свяжут Минск с Нижним Новгородом и Чебоксарами. Полеты между Чебоксарами и Минском начнутся 29 июня с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и четвергам. Рейсы между Нижним Новгородом и столицей Беларуси будут выполняться с 5 июля с частотой 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича, Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 20, в Бресте и Гомеле плюс 19, в Гродно и Могилеве плюс 21, в Витебске 23 тепла. Завтра днем и в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Политолог Алексей Дермонт рассказал, почему в мире ужесточают запреты на соцсети для детей.
3: Соцсети становятся очень серьезным инструментом манипуляции, особенно если мы говорим о детях, о детском сознании. То и вообще там взаимное проникновение соцсетей везде, что нельзя там отконтролировать там просто родителям, допустим, просмотрев телефон. То есть это уже такая сфера, где контроль какой-то становится родительски бессмысленным. Mm-hmm. Поэтому речь идет уже о государственном контроле. Иное дело, всегда ли это оправдано и какой результат будет, потому что запретный плод всегда сладок. Ну и плюс нужно смотреть, каждое конкретное правительство,

0: хочет, да, чего хочет добиться. То есть какие там проблемы с подростками, с детьми, да, в Польше, допустим. Угу. Рост экстремизма, рост преступности, рост там, ну, каких-то деструктивных настроений, поэтому такая реакция. Либо они идут следом вот за неким трендом, который задан, допустим, на том же Западе, ну и они пытаются показать, что в рамках этого тренда. То есть нужно смотреть реальные причины, что этому служит. Есть в этом необходимость, есть проблемы с детьми в соцсетях, и тогда реагировать. Mm-hmm. Либо за этим кроется что-то другое. Вот пока у меня очень большое недоверие, в принципе, к тому, что происходит на Западе вот с такими массовыми некими явлениями, что касалось ковида, соцсетей, еще чего-то. То есть нужно очень внимательно смотреть на мотивацию тех, кто это инициирует. Есть для нас в этом проблема? Если есть, то какая? В чем она заключается? Это что? Падение там, уровня успеваемости, либо рост, опять же, какой-то негативной социальной энергии из-за этого, да? Если есть, да, тогда тоже нужно реагировать, причем умно смотреть, что и как мы ограничиваем, для кого, зачем, какие средства для этого нужны. То есть не слепое копирование, а понимание, зачем, ради чего и как мы это делаем, если mm-hmm. будем делать.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен пылесос Dyson V10 Optic. Яндекс запустил умный датчик присутствия, и Microsoft показала Project Solara. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Dyson представила новую версию беспроводного пылесоса V10 Optic. Устройство комплектуется несколькими насадками, включая мягкую оптическую щетку, антизапутывающуюся роликовую щетку для шерсти и щелевую насадку. Главным обновлением стала система фильтрации. Пылесос оснащен фильтром для всего корпуса, который должен обеспечить эффективность очистки до 99,5% и способен улавливать частицы размером до 0,1 микрона. Также добавлена зеленая подсветка, помогающая визуально выявлять пыль на поверхности. Модель развивает мощность всасывания до 170 Вт и обеспечивает до 60 минут автономной работы от встроенного аккумулятора. Яндекс расширил экосистему устройств для умного дома, представив новый датчик присутствия. Как пояснили в компании, в отличие от стандартных сенсоров движения, новинка способна определять не только активность, но и местонахождение людей в помещении, что позволяет создавать более сложные и гибкие сценарии автоматизации. В основе устройства лежит радарный сенсор миллиметрового диапазона. Он сканирует пространство, анализируя отражение волн, что дает возможность фиксировать присутствие человека, даже если он находится в неподвижном состоянии, например, читает или смотрит телевизор. Датчик способен отслеживать до 3 различных зон в одной комнате. Устройство можно разместить на стене, потолке или столе. Угол обзора составляет 120 градусов, а дальность действия до 8 метров. Microsoft представила Project Solara — новую программную платформу для устройств, ориентированных на работу с ИИ-агентами. В компании называют ее операционной системой нового поколения, созданной специально для так называемых агентских устройств, где главным способом взаимодействия становятся не приложения, а интеллектуальные помощники. В Microsoft считают, что переход от приложений к агентам откроет путь к появлению множества новых категорий устройств, от носимой электроники до специализированных решений для медицины, торговли, промышленности и других сфер. Пока проект находится на ранней стадии развития, однако компания уже запустила внутреннее тестирование и готовит пилотные программы с корпоративными партнерами. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Глава государства подписал соответствующий закон. В частности, райисполкомы наделены полномочиями принимать для госнужд решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства. Облисполкомы для закрепления кадров на местах получают право определять категории лиц, которым земельные участки могут предоставляться без аукциона. Законом предусматривается возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, добровольно отказавшимся от ранее предоставленных в силу уважительных причин, а также внеочередного получения участков семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Запланированы встречи Александра Турчина с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Также премьер-министр вместе со своим коллегой примет участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. Кроме того, запланировано посещение ряда производственных площадок. За многолетнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами это первый официальный визит премьер-министра Беларуси в Кыргызстан. Переговоры посла Беларуси в России Юрия Селиверстова и губернатора Тверской области Виталия Королева состоялись на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны приняли решение в самое ближайшее время осуществить обмен бизнес-миссиями. Также договорились организовать визит белорусской официальной делегации в Тверь в конце июля и разработать план мероприятий на 2027-2028 годы. Посол и губернатор детально остановились на вопросах поставок пассажирской и пожарной техники. Еще одна тема для реализации совместных проектов сотрудничества в сфере льноводства и мелиоративных работ. Создатели дизайна станции Минского метро «Ковальская Слобода» получили гран-при на международном конкурсе «Креативный город 2026 в России» в номинации «Интерьеры, пространство, идентичности и креативности». В экспозиции были собраны художественные, проектные, исследовательские работы авторов из России, Китая и Беларуси. Всего в адрес оргкомитета поступило около 300 заявок. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20, в Гродно плюс 22, в Витебске 23 тепла. Завтра днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей. Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Тенденции этой недели на Альфа-радио.
5: 16+.
6: Дружбы весомый колос о крестьянской логике белорусской геополитики.
0: Тенденции.
6: В Минске открылась международная специализированная выставка «Белагра-2026», куда съехались многочисленные зарубежные гости. Это более чем явственное подтверждение политического характера продовольственного вопроса и роли Беларуси в его разрешении. Белорусская формула сотрудничества проста и понятна. Во-первых, землю надо кормить. Наш калий – это фактически кровь мирового сельского хозяйства. Во-вторых, на земле надо пахать. Вручную мотыгой многого не навоюешь. Поэтому в африканскую саванну и азиатские заливные рисовые поля идут наши тракторы МТЗ и комбайны Гомсельмаш. В-третьих, детей надо кормить сегодня, пока техника пашет, а удобрения работают. Минск везет сухое молоко, консервы и детское питание. Политика дальней дуги с опорой на продовольствие – это, если отбросить пафос, наш главный геополитический козырь в меняющемся мире. Пока другие бряцают оружием, спорят о санкциях и рисуют разделительные линии, Беларусь спокойно и методично делает то, что умеет лучше всего.

0: И этот статус гаранта сытой жизни на глобальном юге не отнять никакими директивами из Брюсселя или Вашингтона. Хлеб, он и в Африке хлеб. Это понимают все, у кого осталась хоть капля политического реализма. Больше фактов в свежем номере СБ «Тенденции».
1: Тенденции на Альфа-радио.
0: Накормить искусственный интеллект. Сможет ли человечество удовлетворить энергетический аппетит машинного разума?
1: Тенденции.
0: Индустрия обработки больших массивов данных, ключевыми элементами которой являются дата-центры, расширяется невиданными темпами. Подключение фабрик машинной мысли к обычным электросетям было оправдано при небольшом количестве дата-центров. Однако теперь, когда они растут по всему миру как грибы, перед лидерами отрасли встает проблема обеспечения искусственного разума энергии не в ущерб промышленности и простым людям. Современные центры обработки данных, которые также называют дата-центрами, представляют из себя высокотехнологические площадки, где создается специальная среда для работы серверов, сетевого оборудования и инфраструктуры для сбора, обработки, хранения и распространения больших объемов информации. Энергетические аппетиты бигдаты сегодня являются как одним из естественных ограничителей развития отрасли, так и триггером неприязни в отношении технологических гигантов со стороны общества. Электрогенерация сегодня становится одной из важнейших отраслей, поскольку сегодня эффективный машинный разум не может существовать без должного питания. Лидером в сфере искусственного интеллекта сможет стать тот, кто не только придумает новую нейросеть, но и сможет удовлетворить ее аппетит. Подробности читайте в сегодняшнем номере СБ
1: «Тенденции». Тенденции на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, когда же появится вакцина от ВИЧ, чем полезны прогулки по лесу и какой фрукт способен подавлять вирусы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Планы по разработке вакцины от ВИЧ-инфекции будут реализованы в течение ближайших 2 лет. Об этом заявил директор Российского национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Лагунов. Отмечу, по последним данным, на 1 января этого года в Беларуси зарегистрировано 37 410 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 26 005 человек, живущих с ВИЧ. Около 22 000 из них не являются источником ВИЧ. Инфекции благодаря эффективному лечению. Чаще всего вирус выявляют среди мужчин. В общей структуре заболевших 61% граждан именно мужского пола. Основной путь передачи в Беларуси – половой в 89% случаев. За минувший год случаев вертикальной передачи ВИЧ, то есть от матери к ребенку, не зафиксировано. Прогулки по лесу положительно влияют на работу мозга. Они улучшают внимание, скорость обработки информации и память, утверждают неврологи. Оказывается, когнитивные функции улучшаются, так как пребывание в природной среде снижает уровень стресса и усиливает кровоснабжение гиппокампа, отвечающего за память и обучение. Усиленный кровоток доставляет больше полезных веществ, необходимых для обновления нейронных связей, благодаря чему новые воспоминания закрепляются легче, а способность учиться заметно растет. На мозг влияют не только свежий воздух и сама физическая активность, но и интересный насыщенный маршрут, который создает познавательную нагрузку. Медики выяснили, что микрочастицы, содержащиеся в помыло, могут подавлять вирусные инфекции и снижать воспаление. Исследователи изучали крошечные пузырьки, которые растения используют для переноса биологически активных веществ. В качестве модели использовали вирус везикулярного стоматита, который часто применяется для изучения механизмов вирусных инфекций. Оказалось, что вещества из помыла подавляли размножение вируса и одновременно снижали выработку воспалительных молекул, которые при чрезмерной активации могут повреждать ткани организма. Исследователи подчеркивают, что работа пока находится на раннем этапе, а результаты требуют дальнейшей проверки. Однако данные показывают, что компоненты помыла потенциально могут стать основой для новых противовирусных и противовоспалительных лекарственных средств. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в этом году ввозимых в Беларусь новых, не более 3 лет с даты выпуска грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны. В Беларуси ожидают с визитом президента Ганы. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич. Он отметил, что к подписанию готовится большой пакет документов. Ранее министр иностранных дел Максим Рыженков заявлял журналистам, что визит президента Ганы в Беларусь планируется на июнь. Глава белорусского внешнеполитического ведомства в этом году совершил ряд визитов в страны Африки, в том числе в Гану. Сообщалось о размещении заказа на производство в Беларуси порядка 3000 единиц сельскохозяйственной техники, достижение конкретных договоренностей по увеличению поставок сухого молока и мяса. Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет 30 июня в Джакарте. Программой предусматривается проведение презентации представителей белорусских и индонезийских предприятий, а также церемония подписания коммерческих контрактов и соглашений. Состоится B2B-сессия с участием деловых кругов обеих стран. Минск примет матч звезд КХЛ в следующем году. Он станет вторым в истории Беларуси. В рамках Петербургского международного экономического форума президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор Минского «Динамо» Артем Каркоцкий подписали соглашение о проведении недели звезд хоккея 2027 на Минск-арене. Впервые лучшие игроки лиги собрались в нашей столице в 2010 году. Именно той игрой была открыта Минск-арена. Главный ледовый дворец страны примет звездный уикенд спустя 17 лет. Праздник пройдет 6-7 февраля следующего года. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 82 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гомеле плюс 20, в Могилеве плюс 21, в Бресте и Гродно плюс 22, в Витебске 23 тепла. Завтра днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Представлен пылесос Dyson V10 Optic. Яндекс запустил умный датчик присутствия, и Microsoft показала Project Solara. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Компания Dyson представила новую версию беспроводного пылесоса V10 Optic. Устройство комплектуется несколькими насадками, включая мягкую оптическую щетку, антизапутывающуюся роликовую щетку для шерсти и щелевую насадку. Главным обновлением стала система фильтрации. Пылесос оснащен фильтром для всего корпуса, который должен обеспечить эффективность очистки до 99,5% и способен улавливать частицы размером до 0,1 микрона. Также добавлена зеленая подсветка, помогающая визуально выявлять пыль на поверхности. Модель развивает мощность всасывания до 170 Вт и обеспечивает до 60 минут автономной работы от встроенного аккумулятора. Яндекс расширил экосистему устройств для умного дома, представив новый датчик присутствия. Как пояснили в компании, в отличие от стандартных сенсоров движения, новинка способна определять не только активность, но и местонахождение людей в помещении, что позволяет создавать более сложные и гибкие сценарии автоматизации. В основе устройства лежит радарный сенсор миллиметрового диапазона. Он сканирует пространство, анализируя отражение волн, что дает возможность фиксировать присутствие человека, даже если он находится в неподвижном состоянии, например, читает или смотрит телевизор. Датчик способен отслеживать до 3 различных зон в одной комнате. Устройство можно разместить на стене, потолке или столе. Угол обзора составляет 120 градусов, а дальность действия до 8.

0: 8 метров. Microsoft представила Project Solara, новую программную платформу для устройств, ориентированных на работу с ИИ-агентами. В компании называют ее операционной системой нового поколения, созданной специально для так называемых агентских устройств, где главным способом взаимодействия становятся не приложения, а интеллектуальные помощники. В Microsoft считают, что переход от приложений к агентам откроет путь к появлению множества новых категорий устройств, от носимой электроники до специализированных решений для медицины, торговли, промышленности и других сфер. Пока проект находится на ранней стадии развития, однако компания уже запустила внутреннее тестирование и готовит пилотные программы с корпоративными партнерами. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

нам тоже плохо в самом деле. Да так, что дышит ступ едва-едва. У них оленей нынче волки съели и натравила.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. Рынок новых авто в Беларуси вырос более чем на 20%. Какие две автостоянки столицы перешли в платный режим? И на въезде в Беловежскую пущу идут работы по нанесению специальной музыкальной разметки. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Рынок новых автомобилей в Беларуси в мае вырос на 21,5%. По сравнению с апрелем было реализовано более 8 тысяч новых авто. Наибольший вклад в рост рынка внес сегмент автомобилей на новых источниках энергии, включающие гибридные и полностью электрические модели. По сравнению с апрелем продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания увеличились на 2%, тогда как продажи гибридов выросли на 50%, а электромобилей на 47%. По итогам месяца объем продаж электромобилей достиг 3500 единиц, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений на рынке новых автомобилей Беларуси. А вот в сегменте гибридных машин основной прирост обеспечил бренд BLG. Продажа гибридных моделей марки увеличилась более чем на 50%. Сегодня на улице Маяковского в Минске две автостоянки перешли в платный режим. Объекты, расположенные у дома 31 указанной улицы, а также на четной стороне от дома 8 до дома 24, нечетной стороне от дома 35 до дома 83. Первая рассчитана на 45 машиномест, вторая на 93. Парковки на улице Маяковского расположены в третьей зоне, отмечены зеленым цветом. Таким же цветом оформлены бланки уведомлений о нарушении порядка оплаты автомобильных парковок, которые специалисты будут оставлять на лобовых стеклах машин. Напомню, сегодня в столице расположено 70 платных автомобильных стоянок, рассчитанных на 6500 машиномест. И в завершении выпуска: на автомобильной дороге Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк, Беловежская пуща, непосредственно при въезде начались работы по нанесению специальной акустической разметки из холодного пластика. При наезде на нее колеса авто будут напевать знаменитую мелодию легендарного ансамбля «Песняры» «Беловежская пуща». Музыкальный эффект создается за счет строго рассчитанного расстояния между линиями разметки и их высоты. Когда колеса автомобиля наезжают на эти элементы, возникает вибрация и определенный звуковой частотный диапазон, который в салоне машины воспринимается как узнаваемая мелодия. При этом услышать красивую музыкальную композицию в правильной тональности и темпе можно только при соблюдении разрешенного скоростного режима. Такая разметка — это не только необычный туристический интерактив на въезде в жемчужину Беларуси, но и действенный элемент безопасности, который призван предотвратить засыпание за рулем и напомнить водителям о важности соблюдения скорости. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Беларусь и Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти. Новый раунд консультаций по договору о гарантиях безопасности в рамках союзного государства пройдет в сентябре. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме. Выступая на панельной дискуссии «Союзное государство. Время быть первыми». Михаил Галузин напомнил, что договор вступил в силу в марте прошлого года. Он призван укрепить взаимные обязательства по обеспечению безопасности России и Беларуси с использованием всех имеющихся сил и средств, в том числе в исключительных случаях ядерного оружия. Азербайджан заинтересован в опыте Беларуси по организации производства RDF-топлива, которое используется в качестве альтернативного источника энергии на цементных заводах. Подобные проекты планируется реализовать и в Азербайджане. Речь об этом шла во время посещения объектов жилищно-коммунального хозяйства нашей страны азербайджанской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. Одним из пунктов программы стал мусороперерабатывающий завод на полигоне Тростенецкий в Минске. Приемная кампания на уровень профессионально-технического образования пройдет с 15 июня по 23 августа. Документы для получения среднего специального будут принимать с 18 июля по 17 августа. В этом году ребят готовы принять 289 колледжей. На уровень профтехобразования планируют 29 тысяч человек. Для получения среднего специального около 40 тысяч. Абитуриентам предлагают в том числе совершенно новые специальности. Например, дизайн анимации, управление продажами и ряд других направлений. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 21, в Гомеле плюс 20, в Гродно плюс 22, в Витебске 23 тепла. Завтра днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24, 26, в Гомеле плюс 25, 27, в Гродно 23, 25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Тенденции этой недели на Альфа-Радио.
5: 16+.
6: На высоком цифровом уровне, как Беларусь строит свой путь в технологическое будущее.
0: Тенденции.
6: Сегодня искусственный интеллект у всех на слуху. Им восхищаются и его порой боятся. Вокруг него много спекуляций самого разного рода. Мы не гонимся за модой, не вкладываем миллиарды в красивые презентации, а методично, по-хозяйски встраиваем новые технологии в реальный сектор экономики. Белорусская повестка не замыкается на национальных границах. В Астане Александр Лукашенко прямо заявил, ни одна страна, даже с развитой инженерной школой и сильными кадрами, в одиночку не способна обеспечить полный цикл создания, обучения и промышленного внедрения современных моделей искусственного интеллекта. Отсюда последовательный призыв к более тесной кооперации в рамках ЕАЭС. Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовом цифровой эпохи, а сформировать ее правила, резюмировал президент. За этим призывом не декларация, а конкретная позиция страны, которая уже показала. Можно строить цифровую экономику без спекулятивных пузырей, без слепого копирования чужих моделей, без жертвы суверенитетом ради доступа к западным платформам. Можно делать это по-белорусски, системно, прагматично, с опорой на собственную инженерную школу и государственную волю. Больше фактов в свежем номере СБ Тенденции.
0: Тенденции на Альфа-Радио.
6: Артерии плодородия. Как мелиорация обеспечивает успех белорусского АПК?
0: Тенденции.
6: Беларусь практически единственная постсоветская республика, которой удалось в полном объеме сохранить и интегрировать свой мелиоративный комплекс в современную аграрную стратегию. Это решение позволило заложить прочный фундамент продовольственной безопасности. Сегодня мелиорация охватывает около 3 миллионов гектаров, фактически треть всех сельхозугодий страны. Исправная инфраструктура позволяет не только максимально эффективно использовать земельный ресурс и повышать плодородие почвы, но и выступает мощным драйвером наращивания экспорта, обеспечивая устойчивое развитие растениеводства и животноводства. Тема мелиорации – одна из ключевых для Беларуси, когда речь идет о плодородии земель. Определить точную дату первой попытки осушения болот на белорусских землях крайне сложно. Борьба человека за право хозяйствовать на переувлажненных землях велась веками. Наиболее масштабный этап развития отрасли пришелся на 70-е годы прошлого века. В течение почти двух десятилетий в нашей стране проводились интенсивные

0: Активные работы. Внедрение мелиоративных систем позволило перейти от рискованного земледелия к стабильному производству кормовой базы, что стало решающим фактором в развитии животноводства. Подробности в сегодняшнем номере СБ «Тенденции».
1: Тенденции на Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил, что рывок в интеграции Беларуси и России заметен даже недружественным странам.
2: Тот гиперскачок в плане сближение Беларуси и России за последние годы, он практически заметен даже теми странами, которые и не хотела бы это замечать, и поэтому очень много различных разговоров, очень много различных комментариев по поводу создания союзного государства, вот этой интеграции очень тесной. Но вместе с тем мы это прекрасно видим, и вот я, работая в комиссиях парламентских союзного государства, я хочу сказать, что задачи, которые мы перед собой ставим, они идут от земли. Да, если брать там комиссию по молодежной политике, то это взаимодействие, обмен культур Беларуси и России для того, чтобы наши дети, наша молодежь спокойно себя чувствовала и комфортно себя чувствовала в Российской Федерации, точно так же их молодежь чувствовала у нас. Если мы говорим про комиссию по здравоохранению, то это однозначно качественная, доступная медицинская помощь белорусам в России и россиянам в Республике Беларусь, даже несмотря на то, что у нас есть разницы в системах здравоохранения. Да, у нас государственная, там страховая система здравоохранения, эти все вопросы нивелируются. Да, защита правовая врачей. И это я только вот то, во что погружен. Да, и давайте посмотрим цель союзного государства. Она номер один. Это экономическое развитие и экономической интеграции двух государств. Мы видим, насколько здорово Республика Беларусь подставляет плечо Российской Федерации в различных экономических вопросах, создание совместных производств, поставка тех наукоемких продуктов, которые производятся у нас. Точно так же это большое количество товаров и на рынке Республики Беларусь. Ну и давайте посмотрим, какое количество за последние годы, да, было губернаторов российских регионов у нашего президента. Ну, наверное, уже некоторые по два и по три раза приезжают к Александру Григорьевичу. И это не просто приехать для того, чтобы сказать добрый день. Да? Ну, мы понимаем, что повестка президента нашего настолько насыщена. Но вместе с тем, когда читаешь и Советскую Белоруссию, когда читаешь Пул Первого, ты видишь, какие задачи ставятся перед губернаторами, как когда мы говорим о том, что нам необходимо углублять нашу интеграцию, да, посмотрите, что мы можем предложить вам. На самом деле это современнейшие вещи. И опять же, та уже не только политическая воля двух президентов, но та дружба, которая на самом деле, она дружба двух братских народов, да, в лице и Путина, в лице и Александра Григорьевича Лукашенко, когда какие бы ни были поля саммитов, либо каких-то встреч, всегда найдется время, чтобы там час, полтора, два наши лидеры встретились и обсудили самые глобальные вещи. Ну и, конечно же, внешнеполитические вектор, он абсолютно идентичен. Конечно же, защита наших границ, и мы четко понимаем, что за нами стоит Российская Федерация, которая всегда поможет нам отстоять нашу независимость, нашу честь, наши границы, и мы чувствуем себя абсолютно комфортно, потому что мы понимаем, что в этом мире мы не одни. Да? Точно так же и Российская Федерация чувствует, что Республика Беларусь, несмотря на небольшие размеры своей страны, но тем не менее это надежный союзник, но и другие страны, в том числе, завидуют той интеграции именно союзного государства, которое существует между Беларусью и Россией.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов о приоритете биологической безопасности. ОДКБ против угроз.
2: Я хочу сказать, что достаточно большая роль биологической безопасности была отведена всегда. Еще в эпоху Советского Союза, да, это стояло тоже у военных в приоритете. И сейчас тем более, потому что мы видим, какие вызовы существуют в адрес и Республики Беларусь, и Российской Федерации, и других разных стран. Да. Та же самая пандемия коронавируса, про которую вы сказали, нет однозначного ответа. Это искусственный вирус, либо это вирус, который вдруг появился от того, что кто-то съел нечаянно там летучую мышь, да? Здесь можно очень много поэтому дискутировать, середину даже мы нигде не найдем, но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что давайте говорить так, как оно есть в начале специальной военной операции, ведь мы же знали о том, что на той же самой Азовстали было достаточно биологических лабораторий, которые вынашивали какие-то там свои военные технологии разработки, да. Поэтому эти вопросы биологической безопасности, они, конечно, должны стоять номер один, потому что это очень серьезный вопрос, и ни в коем случае нельзя оставлять здесь брешь в заборе для того, чтобы какой-то там вирус или еще какой-то штамм особо опасной инфекции, не дай бог, проник на какие-то территории и пошла потом эпидемия, либо, не дай бог, пандемия. Допустить мир этого не может.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Беларусь и Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал президент. Глава правительства посещает с официальным визитом Кыргызстан. Международная выставка «Белагра-2026» продолжает работу в Минске.
0: Что происходит?
1: Беларусь и Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти. Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в этом году ввозимых в Беларусь новых не более 3 лет с даты выпуска грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны.
0: Это важно.
1: Премьер-министр Беларуси находится с официальным визитом в Кыргызстане. В программе встречи Александра Турчина с президентом этой страны Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Адылбеком Касымалиевым. Также глава правительства завтра примет участие в открытии белорусско-кыргызстанского бизнес-форума. В программе презентации предприятий двусторонние переговоры, обсуждение перспективных направлений сотрудничества и подписание коммерческих соглашений. Особое внимание планируется уделить совместным проектам в агропромышленном комплексе, промышленной кооперации и развитию электронной торговли через крупнейшие маркетплейсы региона. Сегодня Александр Турчин в Кыргызстане посетил предприятие по переработке отходов. Первая точка – мусоросортировочная станция производства «Сифания Экотехника». Это белорусский разработчик и производитель комплексного оборудования для сортировки и глубокой переработки бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов. В прошлом году предприятие выиграло тендер на закупку для Бишкека оборудования мусоросортировочной станции производительностью по сортировке 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также линии по производству полимерно-песчаных изделий. Мусоросортировочная станция запущена в эксплуатацию. Осуществляется работа по запуску второй очереди комплекса линии по производству полимерно-песчаных изделий. Второй пункт – мусоросжигательный экозавод в Бишкеке. Первый в Центральной Азии проект по утилизации твердых бытовых отходов с одновременной выработкой электроэнергии. Белорусская делегация ознакомилась с опытом китайских технологий, внедренных в Кыргызстане, по утилизации твердых бытовых отходов и выработке электроэнергии.
0: Факты на стол.
1: Сотрудничество Беларуси и Кыргызстана носит стратегический характер и базируется на членстве в общих интеграционных объединениях. В основе партнерства лежат торгово-экономические связи. Взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. К 2030 году стороны рассчитывают выйти на показатель в $500 миллионов. Среди основных направлений взаимодействия. Торговля и экономика. Беларусь поставляет в Кыргызстан сельскохозяйственную и автомобильную технику, нефтепродукты и продукты питания. Промышленная кооперация. Стороны активно развивают совместное производство. Проводятся двусторонние бизнес-форумы. Туризм. Активно укрепляется сотрудничество в области медицинского и лечебно-оздоровительного туризма. Белорусские санатории и медицинские центры пользуются высоким спросом у граждан Кыргызстана. Цифровизация и связь. Подписаны меморандумы о стратегическом сотрудничестве в сфере цифрового развития между профильными ведомствами двух стран. Политика и дипломатия. Поддерживается высокий уровень дипломатических отношений.
0: Точка отсчета.
1: Делегации из Кыргызстана регулярно посещают Беларусь для развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. За последнее время состоялся ряд значимых визитов, охватывающих обмен опытом и подписание межгосударственных соглашений. Обсуждаются вопросы торгово-экономических отношений, транспорта и межпарламентского взаимодействия. В сентябре прошлого года Беларусь посетила правительственная делегация из Кыргызстана. Прошли переговоры с премьер-министром нашей страны, по итогам которых подписали ряд документов. Также кыргызская сторона приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ и посетила выставку «Иннопром Беларусь». С председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым провел встречу Александр Лукашенко.
2: Очень уважаю ваш народ, поскольку, как и нашему белорусскому народу, все не просто достается. Мы Богом не обеспечены ресурсами, как другие страны, которые нам очень-очень нужны. Правда, вы побогаче, там у вас горы, разработка их дает определенные плоды. И что показательно, очень многое открыто были месторождения, открытые, начата разработка в советские времена. И вы молодцы, что сохранили эти месторождения, которые дают немало вам, насколько я информирован, и бюджет. И бюджет у вас значительно вырос за последние годы. Очень серьезно мне президент рассказывал. Работаете вы неплохо, молодцы. Но все же эта экономика лежит на правительстве. У вас есть определенный интерес к Беларуси. Мы это знаем. Готовы удовлетворить ваш интерес полностью, абсолютно полностью. Мы готовы работать по старым нашим контрактам и проектам, особенно проектам, которые были характерны для Беларуси с советских времен. Мы готовы участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки. Вы это хорошо знаете. Что касается населения, начиная от продовольствия, если это нужно, и лифтов, которые сейчас очень актуальны на постсоветском пространстве. Так случилось, что их надо срочно менять и у нас, и в России, да и у вас. Поэтому мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Вы знаете, что мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, к вашему народу. Я только что об этом сказал. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем. Это примерно

0: случилось, что вы находитесь в глубине нашего Евразийского союза. Естественно, определенная зависимость от других государств для того, чтобы развивать торгово-экономическое сотрудничество. Мы очень заинтересованы, чтобы вы не смотрели в сторону, а смотрели в нашу сторону. Поэтому мы будем делать вот здесь все в международном плане, чтобы Кыргызстану было лучше и легче. Сейчас нам очень важно не потерять наше экономическое пространство. Об этом мы поговорим, вот, когда будут все премьер-министры. Это великое благо для нас. И сегодня шататься по миру и искать новые рынки весьма дорого, проблематично, и вряд ли мы их найдем. Ну, найдем хорошо, понемножку надо их находить, как у нас принята программа «Дальние дуги» внешнеэкономического контура. Но не забывать надо о том, что у нас есть, не потерять то, что есть. Рачительные люди исходят из этого. Я знаю, что Кыргызстан полностью поддерживает подобную политику. Нам не до жиру с вами, нам бы сохранить то, что есть, но если получится приумножить, было бы неплохо.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа 3STX приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов пояснил, почему Беларусь выступает за построение мира, свободного от ядерного оружия.
2: Наша страна, мы должны четко понимать, она всегда выступала и выступает за миролюбивую повестку. И, конечно же, распространение ядерного оружия – это очень опасный тренд, особенно когда они перемещаются к границам. То есть мы должны четко понимать, что когда чужое ядерное оружие перемещается к границам иного государства, да, это прямая угроза тому государству, которое является соседской, либо ряду государств. Мы прекрасно понимаем, насколько опасно это распространение ядерного оружия. Поэтому наша повестка очень важна. Вы правильно сказали, что в свое время, когда мы добровольно отказались и вывели с территории своего государства ядерное оружие, гарантии не сработали. Нам очень много обещали, но не выполнили своих обещаний ни на йоту. Да? Вместе с тем мы не стали слабее, мы прекрасно понимаем и знаем, какой цели придерживались те государства, которые нам что-то обещали. Мы понимаем, что они неоднократно обманывали и другие государства в том числе. Но вместе с тем та повестка, которая сейчас выдвигается Республикой Беларусь, не распространение ядерного оружия, не перемещение ядерного оружия, она очень важна, потому что геополитическая обстановка настолько напряжена, наэлектризована, и мы слышим риторику воинствующих государств: дайте нам, пожалуйста, грязное оружие, подразумевая атомное и ядерное оружие. Это все очень плохие тенденции, потому что это приведет к краху цивилизации. Мы этого допустить не можем, поэтому мы обязаны садиться за стол переговоров для того, чтобы обсуждать повестку нераспространения ядерного оружия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Ты слушаешь Альфа-радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в этом году ввозимых в Беларусь новых не более 3 лет с даты выпуска грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил предприятие по переработке отходов во время официального визита в Кыргызстан. Первая точка – мусоросортировочная станция производства «Сифания Экотехника». Это белорусский разработчик и производитель комплексного оборудования для сортировки и глубокой переработки бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов. В прошлом году предприятие выиграло тендер на закупку для Бишкека оборудования мусоросортировочной станции – производительностью по сортировке 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также линии по производству полимерно-песчаных изделий. Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений по проектированию молочно-товарных комплексов и расширению поставок. Об этом стало известно по итогам переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с делегацией Монголии. Стороны в том числе обсудили перспективы поставок кормовых добавок, производства БНБК и рыбной продукции. Встреча прошла в рамках мероприятий выставки «Белагра-2026», куда прибыла представительная монгольская делегация. Столичная милиция переходит на особый режим несения службы в предстоящие выходные. Это связано с проведением ряда мероприятий, запланированных в центре города. Так, проход на площадке фестиваля «Настроение лета», который состоится у Дворца спорта, будет организован через контрольно-пропускные пункты после проведения досмотровых мероприятий. Кроме того, предусмотрены кратковременные ограничения дорожного движения, а также изменения маршрутов общественного транспорта. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарные «Беловежская пуща», «Журавли», «Синий платочек», «Мой родный кот» и другие, ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20, в Витебске 22 тепла. Завтра днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные. Белгидромета, Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Песни

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью. Много дорог нужно в жизни.

of the group.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов, сообщили в пресс-службе главы государства. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в этом году ввозимых в Беларусь новых, не более 3 лет с даты выпуска, грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Повестка максимально насыщенная. Главный акцент – на укрепление экономических связей и перезагрузку партнерства между странами. В Бишкеке запланирована встреча главы нашего правительства с президентом Кыргызстана. Уже в пятницу в столице Кыргызстана стартует масштабный белорусско-кыргызский бизнес-форум, который соберет представителей деловых кругов 2 стран. В его открытии примут участие премьер-министры Беларуси и Кыргызстана. Кроме того, наша делегация детально изучит опыт местных производственных площадок для запуска новых совместных кооперационных проектов. Торгово-экономические связи лежат в основе партнерства наших государств. Беларусь поставляет в Кыргызстан нефтепродукты, сельскохозяйственную и автомобильную технику, древесину и продукты питания. Взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. К 2030 году стороны рассчитывают выйти на показатель в 500 миллионов долларов. Развитие делового диалога также продолжится в середине июня на форуме «Беларусь, Центральная Азия», который примет Брест. Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – 62 миллиарда долларов. Эта цифра обновила исторический максимум. Тенденции союзного взаимодействия в четверг предметно обсуждали на Питерском международном экономическом форуме. Достигнутые показатели позволяют ставить новые смелые цели. Так, по итогу 2026 года есть все предпосылки, чтобы выйти на товарооборот в 70 миллиардов долларов. Такой прогноз сделал посол Беларуси в России Юрий Селиверстов. Растет инвестиционная активность. Особое внимание уделяют единой промышленной политике. Теперь товары, которые страны выпускают вместе, будут наделены статусом союзного. Это открывает для предприятий новые возможности на рынке.
2: Помимо вот абсолютных сумм товарооборота, да, мы должны понимать, что какие же меры мы должны принять для того, чтобы значит, наше это сотрудничество и взаимоотношения и в суммовом выражении, и в количественном оно увеличивалось. Да? Очевидно, что с одной стороны это развитие совместных проектов. Эти проекты есть, они развиваются, но тем не менее эту работу надо делать активнее. И не только, как и звучало уже в производстве самого товара, но для того, чтобы этот товар качественно и быстрее попал к потребителю. Поэтому работа с маркетплейсами, взаимная работа, чтобы там присутствовало большинство наших белорусских, российских товаров, значит, вот это важно. И для этого необходимо эти инструменты задействовать. И не только в потребительских товарах, но даже и в определенных промышленных товарах, потому что скорость доставки запчасти какой-то продукции, она влияет на качество на работы, на цену, и в конечном итоге, значит, нашим гражданам приходится меньше платить за тот товар, который бы мы хотели, а не сетовать на то, что вот мы продаем дорого, а наши, условно, азиатские партнеры дешевле, потому что для этого они выстроили свои схемы, а мы, значит, должны вот здесь не отставать.
1: На полях форума состоялись переговоры посла Беларуси в России Юрия Селиверстова и губернатора Тверской области Виталия Королева. Стороны приняли решение в самое ближайшее время осуществить обмен бизнес-миссиями. Также договорились организовать визит белорусской официальной делегации в Тверь в конце июля и разработать план мероприятий на 2027-2028 годы. Посол и губернатор детально остановились на вопросах поставок пассажирской и пожарной техники. Еще одна тема для реализации совместных проектов – сотрудничество в сфере льноводства и мелиоративных работ. На панельной дискуссии «Союзное государство. Время быть первыми» выступил первый заместитель председателя Мингорисполкома Александр Комендант. Он отметил, что Минск сегодня – это открытая, безопасная и высокотехнологичная площадка для реализации самых амбициозных бизнес-идей. В условиях масштабных внешних вызовов мы перешли от стратегии вынужденной адаптации к стратегии опережающего развития.
3: Сегодня интеграция вышла на несколько иной уровень – уровень живого прикладного взаимодействия между конкретными регионами, городами и представителями бизнес-сообщества. Слоган «Время быть первыми» – это точное отражение современной философии нашего сотрудничества. В условиях масштабных внешних вызовов мы перешли от стратегии вынужденной адаптации к стратегии опережающего развития. Мы не стремимся кого-то догнать, мы создаем собственные технологические, индустриальные и инфраструктурные стандарты. Базовой площадкой для всего этого процесса со стороны Республики Беларусь, безусловно, выступает Минск, обладающий необходимыми инновационными и производственными компетенциями. Но как перенести эти масштабные союзные цели на уровень конкретных предприятий? Каким образом абстрактная государственная стратегия превращается в реальные контракты? Главным проводником и фундаментом для такой работы стал проверенный и надежный временем институт побратимских связей, который сегодня полностью переформатировался под нужды реального сектора экономики. Долгое время соглашения о побратимстве воспринимались как гуманитарный и культурный инструмент. На современном этапе Минск доказал, побратимство – это эффективный рычаг экономической дипломатии. Сегодня у Минска 38 городов побратимов, и именно российский вектор является нерушимым фундаментом.
1: Близкие отношения Беларуси и России позволяют сохранять экономическую стабильность в условиях жесткого санкционного давления. Состав же участников Петербургского международного экономического форума наглядно доказывает полную несостоятельность политики Запада по изоляции наших стран. В этом году в город на Неве прибыли делегации 130 государств. Примечательно, что впервые за долгие годы приехали представители бизнеса и официальные лица из США, Германии и Италии. Прямые рейсы свяжут Минск с Нижним Новгородом и Чебоксарами. Полеты между Чебоксарами и Минском начнутся 29 июня с частотой 2 рейса в неделю, по понедельникам и четвергам. Рейсы между Нижним Новгородом и столицей Беларуси будут выполняться с 5 июля с частотой 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Продажа билетов открыта. На обоих маршрутах будут задействованы лайнеры Airbus A320. Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений по проектированию молочно-товарных комплексов и расширению поставок. Об этом стало известно по итогам переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с делегацией Монголии. Стороны в том числе обсудили перспективы поставок кормовых добавок, производства БНБК и рыбной продукции. Встреча прошла в рамках мероприятий выставки «Белагра-2026», куда прибыла представительная монгольская делегация, парламентарии, дипломаты, руководители отраслевого ведомства и бизнес-круги. Товарооборот Беларуси и Грузии демонстрирует уверенный рост и имеет потенциал для расширения. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Грузии Николай Рогощук перед началом экспертной сессии «Беларусь-Грузия. Агропромышленный диалог» во время Белорусской агропромышленной недели. Он отметил, что за первый квартал этого года темп роста экспорта более 160%. Сотрудничество более интенсивно начинает развиваться как между бизнесом, так и между правительствами. Николай Рогощук обратил внимание, что в этом году впервые за 6 лет проведена межправкомиссия в Тбилиси. Азербайджан заинтересован в опыте Беларуси по организации производства РДФ-топлива, которое используется в качестве альтернативного источника энергии на цементных заводах. Подобные проекты планируется реализовать и в Азербайджане. Речь об этом шла во время посещения объектов жилищно-коммунального хозяйства нашей страны азербайджанской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. Одним из пунктов программы стал мусороперерабатывающий завод на полигоне Тростенецкий в Минске, где гостям продемонстрировали работу крупнейшего мусороперерабатывающего завода. За прошедшую пятилетку количество возводимых сооружений со сверхнормативным сроком сдачи в столице сократилось более чем вдвое. Меры по дальнейшей ликвидации долгостроев обсудили в Мингорисполкоме. На заседании, в котором приняла участие председатель Совета Республики и уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Качанова, детально разобрали выявленные недостатки. В городе налажен системный контроль, благодаря чему абсолютное большинство проблемных площадок уже введено в строй. Тем не менее, точечные вопросы остаются. В основном это заброшенное здание промышленного профиля.

0: клиентов в два раза, но вместе с тем сегодня мы понимаем, что это не завершена работа в полном объеме. Значит, не надо начинать новые объекты, а надо завершить те, которые не завершены. Пусть передают в коммунальную собственность города, и город завершит эти объекты. Таких примеров у нас достаточно много в городе. Это и долгострои, которые были по улице Маяковского, это и долгострои в Уручье. И сегодня введены, построены хорошие объекты, которые пользуются популярностью.
1: Как отметила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, в столице удалось сократить количество объектов сверхнормативного строительства.
2: Нам значительно удалось сократить количество объектов сверхнормативного строительства. Если в 2021 году это было 187 по городу Минску, то сегодня уже этих объектов осталось всего лишь 80. Конечно, следует отметить, что основными проблемными объектами являются объекты республиканской формы собственности. Это в основном промышленные предприятия, где имеется сложное технологическое оборудование, где необходимо выполнять специализированные работы по пуску наладки. Тем не менее, заказчики от ответственности не освобождаются, они должны принимать все необходимые меры для обеспечения данных объектов в эксплуатацию в установленные сроки. Кроме того, имеется, конечно, ряд вопросов с объектами частной формы собственности. Сегодня таких объектов тоже количество значительно сократилось по городу Минску. Вы уже видели, что были приведены в порядок такие долгострои. На проспекте Независимости открылся Первый национальный. У нас торговый центр. Дальше по улице Маяковского открылся медицинский центр. Тоже значительный промежуток времени там находился долгострой. В декабре месяце был введен в эксплуатацию наркологический центр по улице Карвата. Сегодня осуществляется завершение строительства архива. Это бывшие корпуса незавершенного строительства МАЗа, которые были приняты в город. И город предпринял все меры для завершения их строительства. Конечно, есть ряд объектов и коммунальной формы собственности, но нормативные сроки по ним превышены незначительно. В текущем году мы планируем обеспечить ввод в эксплуатацию порядка 28 объектов коммунальной формы собственности. В основном это инженерно-транспортная инфраструктура, сети, которые строятся в кварталах крупных жилых застроек. Проблемным вопросом является в данном случае снос индивидуальных усадебных застроек под данные кварталы. Заказчики входят в реализацию данных проектов снос, но бывает так, что в судебном порядке приходится осуществлять реализацию имущественных прав, что, естественно, препятствует своевременному вводу объектов в эксплуатацию. Но с данными вопросами мы уже фактически по всем застройкам разобрались, осталось завершить работы и обеспечить под эксплуатацию данных объектов.
1: На особый контроль взят 15-й учебный корпус БНТУ. Поставлена задача полностью ввести здание в эксплуатацию к 1 сентября. По остальным площадкам также установлены жесткие условия, которые закрепят в итоговом решении Мингорисполкома. Создатели дизайна станции Минского метро «Ковальская Слобода» получили гран-при на международном конкурсе «Креативный город 2026 в России». Номинация «Интерьер пространства идентичности и креативности». В экспозиции были собраны художественные, проектные, исследовательские работы авторов из России, Китая и Беларуси. Всего в адрес оргкомитета поступило около 300 заявок.
3: Картина дня.
1: Беларусь и Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14-15 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня. Особое внимание уделят работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов. В Польше объявили о масштабных ограничениях на использование воздушного пространства в районах, которые граничат с Беларусью и Украиной. Мера была введена в марте, однако срок ее действия истекает 9 июня. С 10 числа особый режим продлевают. Зона запрета охватывает территорию от уровня земли до высоты примерно в 3 километра и не распространяется на пассажирские самолеты, выполняющие полеты на больших высотах. Ночью, согласно ограничению, будет действовать полный запрет на полеты, за исключением военной авиации, а также отдельных заранее согласованных с властями рейсов. В дневные часы небо над приграничной полосой останется открытым лишь для военных самолетов, санавиации, поисково-спасательных групп и определенных типов беспилотников. Меры, как обычно, объясняют исключительно соображениями государственной безопасности.

0: Штаты ужесточают торговую политику. Администрация США предлагает ввести дополнительные пошлины от 10 до 12,5% на товары из 60 стран, включая Китай, Канаду, Мексику и весь Европейский Союз. В Вашингтоне утверждают, что эти государства якобы недостаточно борются с ввозом продукции, произведенной с использованием принудительного труда. По словам американских чиновников, рабочие в США не должны конкурировать в неравных условиях. В свою очередь, Еврокомиссия уже назвала такие претензии необоснованными. Инициатива ввести подобные пошлины стала результатом расследований, проведенных в рамках раздела 301 закона США о торговле. Публичное слушание намечено на 7 июля. Если предложение примут, это станет одной из крупнейших тарифных мер Вашингтона за последние годы.
1: Картина дня.
0: Приемная кампания на уровень профессионально-технического образования пройдет с 15 июня по 23 августа. Документы для получения среднего специального будут принимать с 18 июля по 17 августа. В этом году ребят готовы принять 289 колледжей. На уровень профтехобразования планируют принять 29 тысяч человек. Для получения среднего специального около 40 тысяч. Абитуриентам предлагают и совершенно новые специальности. Например, дизайн анимации, управление продажами и ряд других направлений. В Минске прошел первый форум молодых литераторов Беларуси, собравший авторов из всех регионов страны. Более 40 мастеров слова привезли свои рукописи в столицу. Участники представили свои работы и получили оценки и рекомендации от мастеров белорусской словесности. Также для молодых авторов была организована работа нескольких профильных секций – проза, поэзия, публицистика и драматургия. В четверг в Национальной библиотеке Беларуси прошла диалоговая площадка, где литераторы обсудили механизмы продвижения творчества. Для развития и поддержания молодых талантливых авторов в Беларуси важно создавать сообщество таких людей, отметил министр информации Дмитрий Жук.
2: Проведение самого форума – это уже элемент внимания и поддержки государства к творчеству молодых белорусов. Есть конкурсы, есть издания молодежные, журналы. Да, тиражи их, к сожалению, невелики, но сейчас мы думаем над тем, чтобы делать электронное приложение к этим традиционным печатным журналам. Но самое важное не это. Ведь это таланты. А таланты нужно развивать и создавать условия для их развития. Если мы сегодня выдадим кому-то грант, они получают, они выигрывают конкурсы, их книги первые печатаются с поддержкой государства. Все это правильно, но важно создать сообщество.
0: В условиях огромного рынка цифровых медиа молодым людям интересна печатная книга, отметил первый замглавы администрации президента Владимир Перцов.
3: Мы удерживаем лидирующие позиции и в Европе, и в странах СНГ по изданию книг на одного жителя. И это тоже о многом говорит. И это говорит о том, что несмотря на всевозможные там факторы конкуренции за внимание человека, на огромный рынок цифровых медиа, социальных сетей, лонгридов в классическом интернете, даже на возможность прочитать или послушать ту или иную книгу в соответствующих приложениях, молодые люди, да и не только молодые, выбирают печатную книгу.
0: В республике выстроена система продвижения творческой молодежи. С 2026 года Министерство информации взяло курс на выпуск книг начинающих литераторов. В фокус внимания ведомства попали победители литературных конкурсов. В нынешнем году министерство планирует выпустить в свет около 9 книг молодых авторов. Сегодня литераторам открыт доступ к публикациям на страницах республиканской периодики и журналов. Новый выставочный сезон откроется на Кургане Славы 6 июня. На открытии представят экспозиции с 4 районов Минской области – Березинского, Борисовского, Вилейского и Минского. Брендовая продукция от предприятий, ярмарка мастеров, игровые зоны, выступления артистов, дегустации и мастер-классы не оставят никого равнодушным. Выставочные мероприятия продлятся весь летний сезон через каждые выходные. Гродно готовится к одному из ярких праздников года. Уже в эти выходные город примет заключительное мероприятие 15-го республиканского фестиваля национальных культур. В этом году масштабный форум дружбы и единения отмечает сразу два юбилея – 15-й фестиваль и 30-летие со дня основания. С 5 по 7 июня в областном центре и на Августовском канале пройдут десятки мероприятий, объединенных концепцией «Праздник праздников». Представители 42 национальностей познакомят гостей со своими традициями, культурой и кухней. Кроме уже полюбившихся проектов, организаторы подготовили новые события, рассказала директор Гродненского областного драмтеатра Ольга Богданович.
4: В шествии мы попробуем все символы и элементы нашего фестиваля за 30 лет, за 15 фестивалей, конечно же, показать. Это будут и господары, и бусел будет пролетать, который однажды пролетал, и моторизированный эпизод будет, ну и, естественно, наши национальности. Из новинок мы подготовили закладку фестивальной капсулы будущим потомкам. И здесь мы поиграли, такая у нас нумерология фестивальная будет, 30 лет фестивалю, 15-й фестиваль, капсулу закладываем, которую прочтем через 15 фестивалей на 30-м фестивале национальных культур еще через 30 лет.
0: Одним из центральных событий первого дня станет театрализованное шествие представителей национально-культурных объединений по историческому центру Гродно. Во второй день гостей ждут национальные подворья, концерты, выставки и творческие проекты. Завершится фестиваль на Августовском канале, где развернется большой праздник «Скарбы Гродинщины» с реконструкцией белорусских свадебных традиций, гастрономическими площадками и народными развлечениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в Борисове. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Суходольский. Статья «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Напомню, накануне Генеральная прокуратура инициировала проверку. По уточненным данным, 2 и 3 июня в инфекционное отделение Борисовской ЦРБ с идентичными жалобами и симптомами поступили 30 воспитанников различных учреждений образования города. И это не окончательное число пострадавших.
5: Следователями проведены осмотры, допрошены пострадавшие, их родители и сотрудники учреждения образования. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Назначен ряд экспертных исследований. В ходе проведения следственных действий дополнительно установлено еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. В настоящее время Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий.
0: Расследование дела продолжается. Безопасность людей в купальный сезон в Беларуси будут обеспечивать 68 спасательных станций. МЧС сделала интерактивную карту пляжей по всей стране. На сегодняшний день 500 пляжей официально разрешены для эксплуатации, что означает наличие необходимых разрешений и оборудования. Об этом рассказал официальный представитель МЧС Евгений Барановский.
6: Сегодня местными органами власти подготовлено более 500 пляжей. Это пляжи, где сминимизированы риски возникновения несчастных случаев. Прочищено дно от всяких различных предметов. Там дно пологое, спокойный вход. Там, где нет сильных течений, там, где нет водоворотов. Где самое главное дежурят спасатели. Все для того, чтобы человек спокойно мог приехать и провести не только комфортно свое время, но и безопасно. Интерактивная карта размещена у нас на интернет-портале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
0: В рамках профилактических мероприятий в зонах отдыха будут задействованы беспилотные летательные аппараты и вертолетная авиация для обнаружения небезопасных условий. Столичная милиция переходит на особый режим несения службы в предстоящие выходные. Это связано с проведением ряда мероприятий, запланированных в центре города с 5 по 7 июня. Так, проход на площадке фестиваля «Настроение лета», который состоится у Дворца спорта, будет организован через контрольно-пропускные пункты после проведения досмотровых мероприятий. Кроме того, предусмотрены кратковременные ограничения дорожного движения, а также изменения маршрутов общественного пассажирского транспорта. У детей начались каникулы. В связи с этим водителям следует проявлять особую бдительность в местах возможного нахождения несовершеннолетних, в парках, спортивных зонах, вблизи учреждений образования, на базе которых будут работать детские лагеря. Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание безопасности детей и повторить основные правила дорожного движения. Комментарий начальника отделения Главного управления ГАИ МВД Вероники Романьковой.
7: Наибольшую опасность в летний период представляют дворовые территории, где детям будет неожиданно выбежать на проезжую часть. Рост ребенка невысокий, поэтому у водителя не остается шанса его заметить. И только движение с минимальной скоростью во дворе убережет вас от беды. Уделите особое внимание безопасной перевозке несовершеннолетних. Перед тем, как отпустить ребенка самостоятельно кататься на велосипеде или самокате, убедитесь, что он будет делать это безопасно и в разрешенном месте. Исключите доступ подростков к ключам от автомобилей, мотоциклов и мопедов. Помните, дети учатся на примере взрослых, поэтому необходимо показывать им пример правильного и безопасного поведения на дороге и в транспорте, объяснять, почему это важно. Напоминаем, что велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны спешиваться и пересекать проезжую часть с соблюдением требований для пешеходов. А это значит, убедившись, что вас заметили и пропускают, в темное время суток обозначайте себя световозвращающими элементами.
0: Лжесвященника иностранца задержали в Поставском районе. 52-летний гражданин Литвы проводил религиозное собрание без необходимых разрешений. Как рассказал замначальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома Сергей Лосич, мужчина купил дом в одной из деревень района и через мессенджеры приглашал людей на старообрядческие богослужения. Встречи проводились по месту его жительства, где также собирались пожертвования от прихожан. При этом, как установлено, религиозного образования и разрешения местных органов власти на проведение массовых мероприятий мужчина не имел.
8: За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий ему грозит высылка из страны. Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время любые нарушения законодательства с их стороны не останутся без внимания правоохранителей.
0: В отношении иностранца проводится разбирательство. Минск примет матч звезд КХЛ в следующем году. Он станет вторым в истории Беларуси. Президент КХЛ Алексей Морозов и генеральный директор Минского «Динамо» Артем Каркоцкий подписали соглашение о проведении «Недели звезд хоккея 2027» на Минск-арене. Впервые лучшие игроки лиги собрались в нашей столице в 2010 году. Именно той игрой была открыта Минск-арена. Главный ледовый дворец страны примет звездный уикенд спустя 17 лет. Праздник пройдет 6-7 февраля 2027 года. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: DJ Don't.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобелл.бай.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Что?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Беларусь и Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал президент. Глава правительства посещает с официальным визитом Кыргызстан. Международная выставка «Белагра-2026» продолжает работу в Минске.
0: Что происходит?
1: Беларусь и Гана могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами двух стран о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганой, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти. Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в этом году ввозимых в Беларусь новых не более 3 лет с даты выпуска грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны.
0: Это важно.
1: Премьер-министр Беларуси находится с официальным визитом в Кыргызстане. В программе встречи Александра Турчина с президентом этой страны Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Адылбеком Касымалиевым. Также глава правительства завтра примет участие в открытии белорусско-кыргызстанского бизнес-форума. В программе презентации предприятий двусторонние переговоры, обсуждение перспективных направлений сотрудничества и подписание коммерческих соглашений. Особое внимание планируется уделить совместным проектам в агропромышленном комплексе, промышленной кооперации и развитию электронной торговли через крупнейшие маркетплейсы региона. Сегодня Александр Турчин в Кыргызстане посетил предприятие по переработке отходов. Первая точка – мусоросортировочная станция производства «Сифания Экотехника». Это белорусский разработчик и производитель комплексного оборудования для сортировки и глубокой переработки бытовых, коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных отходов. В прошлом году предприятие выиграло тендер на закупку для Бишкека оборудования мусоросортировочной станции производительностью по сортировке 100 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, а также линии по производству полимерно-песчаных изделий. Мусоросортировочная станция запущена в эксплуатацию. Осуществляется работа по запуску второй очереди комплекса линии по производству полимерно-песчаных изделий. Второй пункт – мусоросжигательный экозавод в Бишкеке. Первый в Центральной Азии проект по утилизации твердых бытовых отходов с одновременной выработкой электроэнергии. Белорусская делегация ознакомилась с опытом китайских технологий, внедренных в Кыргызстане, по утилизации твердых бытовых отходов и выработке электроэнергии.
0: Факты на стол.
1: Сотрудничество Беларуси и Кыргызстана носит стратегический характер и базируется на членстве в общих интеграционных объединениях. В основе партнерства лежат торгово-экономические связи. Взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику. К 2030 году стороны рассчитывают выйти на показатель в 500 миллионов долларов. Среди основных направлений взаимодействия. Торговля и экономика. Беларусь поставляет в Кыргызстан сельскохозяйственную и автомобильную технику, нефтепродукты и продукты питания. Промышленная кооперация. Стороны активно развивают совместное производство. Проводятся двусторонние бизнес-форумы. Туризм. Активно укрепляется сотрудничество в области медицинского и лечебно-оздоровительного туризма. Белорусские санатории и медицинские центры пользуются высоким спросом у граждан Кыргызстана. Цифровизация и связь. Подписаны меморандумы о стратегическом сотрудничестве в сфере цифрового развития между профильными ведомствами двух стран. Политика и дипломатия. Поддерживается высокий уровень дипломатических отношений.
0: Точка отсчета.
1: Делегации из Кыргызстана регулярно посещают Беларусь для развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. За последнее время состоялся ряд значимых визитов, охватывающих обмен опытом и подписание межгосударственных соглашений. Обсуждаются вопросы торгово-экономических отношений, транспорта и межпарламентского взаимодействия. В сентябре прошлого года Беларусь посетила правительственная делегация из Кыргызстана. Прошли переговоры с премьер-министром нашей страны, по итогам которых подписали ряд документов. Также кыргызская сторона приняла участие в заседании Совета глав правительств СНГ и посетила выставку «Иннопром Беларусь». С председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым провел встречу Александр Лукашенко.
2: Очень уважаю ваш народ, поскольку, как и нашему белорусскому народу, все не просто достается. Мы Богом не обеспечены ресурсами, как другие страны, которые нам очень-очень нужны. Правда, вы побогаче, там у вас горы, разработка их дает определенные плоды. И что показательно, очень многое открыто были месторождения, открытые, начата разработка в советские времена. И вы молодцы, что сохранили эти месторождения, которые дают немало вам, насколько я информирован, и бюджет. И бюджет у вас значительно вырос за последние годы. Очень серьезно мне президент рассказывал. Работаете вы неплохо, молодцы. Но все же эта экономика лежит на правительстве. У вас есть определенный интерес к Беларуси. Мы это знаем. Готовы удовлетворить ваш интерес полностью, абсолютно полностью. Мы готовы работать по старым нашим контрактам и проектам, особенно проектам, которые были характерны для Беларуси с советских времен. Мы готовы участвовать в ваших проектах. Особенно нас интересует горнодобывающая промышленность, поскольку мы обладаем всем необходимым для добычи и транспортировки горных пород к фабрикам переработки. Вы это хорошо знаете. Что касается населения, начиная от продовольствия, если это нужно, и лифтов, которые сейчас очень актуальны на постсоветском пространстве, так случилось, что их надо срочно менять и у нас, и в России, да и у вас. Поэтому мы готовы ко всему спектру сотрудничества с Кыргызстаном. Вы знаете, что мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, к вашему народу. Я только что об этом сказал. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем. Это примерно 500 миллионов долларов. В ближайшее время, я даже не хочу обозначать дату, ну, к 30-му году достигнем. Будет очень хорошо. Но сделать мы это можем и должны.
1: На встрече с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана в сентябре прошлого года глава белорусского государства остановился на вопросах многостороннего сотрудничества, в частности, в рамках ЕАЭС и СНГ.
2: Обычно в этом месте говорят о международном сотрудничестве. Вы знаете, нам нужна друг друга поддержка. Особенно наша поддержка, я это знаю, Кыргызстану, поскольку все-таки так случилось, что вы находитесь в глубине нашего Евразийского союза. Естественно, определенная зависимость от других государств для того, чтобы развивать торгово-экономическое сотрудничество. Мы очень заинтересованы, чтобы вы не смотрели в сторону, а смотрели в нашу сторону. Поэтому мы будем делать вот здесь все в международном плане, чтобы Кыргызстану было лучше и легче. Сейчас нам очень важно не потерять наше экономическое пространство. Об этом мы поговорим, вот, когда будут все премьер-министры. Это великое благо для нас. И сегодня шататься по миру и искать новые рынки весьма дорого. проблематично, и вряд ли мы их найдем. Ну, найдем хорошо, понемножку надо их находить, как у нас принята программа дальней дуги внешнеэкономического контура. Но не забывать надо о том, что у нас есть, не потерять то, что есть. Рачительные люди исходят из этого. Я знаю, что Кыргызстан полностью поддерживает подобную политику. Нам не до жиру с вами, а нам бы сохранить то, что есть, но если получится приумножить, было бы неплохо.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа 3STX приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовера оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Радио твоего дня.
1: Say low. Я душа, но и мать.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Beautiful.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Бресте, Могилеве и Витебске ожидается плюс 24-26, в Гомеле плюс 25-27, в Гродно 23-25 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. В Минске, Бресте и Гродно кратковременный дождь, возможно, гроза.